4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Попутный ветер морской столицы.
4: На Моторадио.
5: Привет всем, кто за рулем или в седле, кто в гараже или просто слушает нас. В эфире Моторадио и у микрофона Джум, президент военно-морского мотоклуба «Фордовинд МС». В нашей еженедельной рубрике «Попутный ветер морской столицы». В ближайшие минуты мы проведем вместе, и сегодня я хочу поговорить с вами о вещах, которые редко обсуждают на казуальных тусовках, о которых каждый из нас думает, оставаясь один на один со шлемом. Мы поговорим о природе нашего комфорта, о ментальных ловушках цивилизации и о том, почему два колеса, мотор и бензобак между ног – это лучший, самый честный инструмент для самопознания. Задумайтесь на секунду, в каком удивительном мире мы сейчас живем. Человечество веками боролось за то, чтобы сделать свое существование максимально предсказуемым, безопасным и мягким. И мы, в принципе-то, победили. Мы построили идеальные теплицы, у нас есть климат-контроль в машинах и дома, где выставляется комфортная температура, у нас есть доставка еды в три клика, умные дома, которые угадывают наши пожелания, алгоритмы соцсетей, заботливо подсовывающие нам только то, что нам точно понравится. Мы создали безупречную герметичную зону комфорта. Нам тепло, сухо, и от этого человеку смертельно скучно. Цивилизация сделала все, чтобы избавить нас от стресса. Но вместе со стрессом она незаметно ампутировала у нас способность чувствовать саму жизнь. Мы превратились в зрителей, которые смотрят на этот мир через двойной стеклопакет, будто окна квартиры, либо лобовое стекло кроссовера или экран смартфона. Все контролируемо, все безопасно. Но парадокс в том, что в этой стерильной среде наши рецепторы атрофируются. Когда у тебя нет трудностей, когда тебе не нужно преодолевать себя, твоя внутренняя батарейка начинает разряжаться. Жизнь превращается в бесконечную серую простыню дня сурка. Работа, дом, дом, работа, по выходным гипермаркет и, возможно, кино там же. И так по кругу, пока не уедет человек в отпуск дней на 10 и опять все по новой. И в этот момент у любого здорового человека внутри просыпается древний подсознательный бунт. Душа начинает требовать встряски. И именно тогда многие приходят к мотоциклу или к какому-то экстремальному виду спорта. Что такое мотоцикл в контексте современной сытой жизни? Это самый доступный, легальный и эффективный способ разрушить к чертям эту фальшивую зону уюта. Мотоцикл не обещает вам комфорта, более того, он его напрочь отрицает. Когда вы садитесь в автомобиль, вы покупаете билет в кинотеатр, вы сидите в мягком кресле, пьете кофе из подстаканника, а мир за окном – это просто картинка. Когда же вы садитесь на мотоцикл, кинотеатр исчезает. Вы сами становитесь этим кино, вы оказываетесь внутри дорожной стихии. На мотоцикле нет кнопки выключить дождь. Если небо прорвало, то промокнешь до нитки. Если на улице плюс 35, ты будешь плавиться в своем кожаном экипе, проклиная все на свете, пока пробираешься в пробки на выезд из города. Если температура упала до нуля, твои пальцы начинают сводить так, что каждый выжим сцепления превратится в маленькую победу над собственным телом. Твой визор будет запотевать, тебя будут швырять боковым ветром от пролетающих фур, а дорожная грязь будет лететь прямо тебе в лицо. Привет всем, кто гоняет в открытых шлемах. И вот тут происходит самое главное чудо, ради которого мы все это делаем. Помните вопросы от любого обывателя? Зачем ты добровольно лезешь в эти трудности? Зачем платить огромные деньги за технику, которая заставляет тебя страдать от холода, жары или усталости? Обыватель покрутит пальцем у виска, но мы-то знаем ответ. Потому что только в эти моменты преодоления ты снова начинаешь чувствовать себя по-настоящему, звеняще живым. Острые эмоции не живут на диване. Они не продаются в магазинах и не выдаются вместе с повышением по службе. Истинные чистые эмоции всегда рождаются там, где есть дефицит комфорта, где есть смена обстановки и где твоя ментальная прошивка трещит по швам от избытка новой информации. Вот Суворов Александр Васильевич говорил, что чем больше комфорта, тем меньше места подвигу. Вспомните свои самые яркие воспоминания из поездок. Разве вы вспоминаете вот эти сотни километров, когда вы идеально катили по ровному скучному автобану на круиз-контроле, вот там по М4 Дон, когда валишь? Да нет, не об этом, да, воспоминания. Вы вспоминаете, как у вас кончился бензин глухой ночью посреди там карельских лесов. Вы вспоминаете, как пробили колесо на холодном перевале в горах, и вам пришлось чинить его под проливным дождем там подручными средствами. Вы вспоминаете, как дико замерзли, остановились на какой-то богом забытой заправке. Этот копеечный растворимый кофе в пластиковом стаканчике показался вам самым изысканным, самым божественным нектаром на всей планете. Вспомните, как грели руки на двигателе и как приятно оказалась теплая кровать байкпоста. Почему так происходит? Да потому что контраст – это лучший учитель. Трудности очищают наше восприятие. Организму, чтобы перезагрузиться, нужна встряска, нужен выход за рамки привычного. Мотоцикл вырывает тебя из рутины и швыряет в мир, где все по-настоящему. Здесь нет места фальши. Твоя концентрация возрастает до максимума. Все твои проблемы, недопонимания с начальством, ипотечные платежи, бытовые неурядицы, семейные дрязги мгновенно испаряются. Они просто не помещаются в твоей голове, потому что сейчас вся твоя ментальная емкость занята одним – дорогой, траекторией и контролем над байком. А теперь давайте зайдем на территорию, о которой не принято говорить вслух на семейных ужинах. Давайте поговорим о риске. Мы можем сколько угодно обвешиваться топовой защитой, покупать шлемы с максимальными звездами безопасности, ставить на байк там умную ABS и Traction Control, но мы все прекрасно знаем, мотоцикл – это зона повышенного риска. Одно неверное движение, одна яма, скрытая в луже, один невнимательный водитель, решившийся развернуться через двойную сплошную, и твоя жизнь может измениться навсегда. Ну или закончится. И знаете что? Именно этот подсознательный контролируемый риск для жизни и возвращает нам ее истинный вкус. Скажу по себе, что только когда начал выходить в море на наших подводных лодках, когда игрались настоящие аварийные тревоги или приходилось глотать забортную воду между прочным и легким корпусом, только тогда почувствовалась такая эйфория. После того, как смерть с косой прошла мимо, да? Это ощущение, этот букет гормонов, который выплескивается в кровь, когда все хорошо закончилось и риск отступил. Такого не даст ни один наркотик, это адреналиновая тряска, которая сразу напоминает о бренности бытия, и в голове сразу рисуются планы того, что ты обязательно попробуешь, когда мы вернемся в базу. Меня поймут экстремалы и те, кто был на самом краю. Послевкусие риска для жизни – это апогей вкуса нашей жизни. Это звучит как парадокс, возможно, даже как легкое безумие для человека со стороны, но физиологию и эволюцию не обманешь. Миллионы лет наши предки жили в условиях постоянной опасности. Они охотились на хищников, там, воевали, боролись за выживание каждую секунду. Наше тело и наш мозг эволюционно заточены под то, чтобы функционировать в условиях риска. Именно в эти моменты выделяется тот самый коктейль из адреналина, норадреналина, дофамина и там прочей светотени, который заставляет систему работать на полную мощность. Когда ты понимаешь, что цена твоей ошибки – это твое здоровье или твоя жизнь, мир вокруг тебя мгновенно сбрасывает все свои серые оттенки. Цвета становятся неестественно яркими. Запахи придорожной травы, сырой земли, разогретого асфальта бьют нос невероятной силы. Каждое мгновение обретает колоссальный вес. Риск действует на наш мозг, как ледяной душ после долгого похмелья. Он смывает с нас весь этот социальный наносной жир. Ты перестаешь переживать из-за глупостей. Ты возвращаешься из поездки, заходишь домой, смотришь на привычные вещи и понимаешь, насколько они ценны. Ты начинаешь острее любить близких, сильнее радоваться простым вещам и ценить каждый прожитый день. Мотоцикл не заигрывает со смертью. Он заставляет тебя по-настоящему ценить жизнь через осознание ее хрупкости. Выход из зоны комфорта – это не прихоть. В 21 веке это базовая необходимость для того, чтобы оставаться ментально здоровым человеком. Если вы чувствуете, что погрязли в рутине, если вам кажется, что вы больше не управляете своей жизнью, а просто плывете по течению предсказуемости, сделайте этот шаг. Шагните туда, где ветрено, шумно и немного страшно. Купите билет из своей зоны комфорта, застегните шлем, включите первую передачу, позвольте дороге стать вашим личным терапевтом. Трудности пройдут, усталость растворится, но то потрясающее чувство первобытной свободы и абсолютной полноты жизни, которую вы обретете взамен, останется с вами навсегда. С вами был Джум. Подписывайтесь на нашу группу, нашего мотоклуба в соцсетях. Там обсудим службу, флотский юмор, традиции и историю оружия. Не бойтесь выходить за рамки. Держите голову холодной, а газ ровным. Берегите себя на дорогах. Скоро услышимся. Пока.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
6: Tous les amateurs de podcasts.
7: Podcasts de Motorradio.
6: Radio Populaire.
7: Motor Radio Station. Favorite
8: radio. You can listen in our podcasts on Podstar FM and Motor Radio Online official website. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1527 году, на родину вернулся после своих путешествий по миру доктор Филипп Ауреол Теофаст Бамбаст фон Хогенхайм, который известен как Парацельс. Слава о нем как о кудеснике и исцелителе распространилась со скоростью лесного пожара. За годы скитаний он посетил Британские острова, побывал на Руси, где был схвачен и сумел бежать. Совершил путешествие в Турцию, на Ближний Восток, где был кусан змеями, и в Египет, где нечувственно превзошел мистические приемы психологического лечения. Не случайно поэтому он был назначен практически сразу профессором университета в Базеле. Когда об этом назначении стало известно, студенты со всей Европы стали стекаться в город, чтобы послушать лекции великого Парацельса, которому тогда было, кстати, всего 33 года. Обалдевшие студиозусы, а также, в принципе, его коллеги, смотрели, как этот неспровергатель авторитетов сжигал в университетском дворе труды Галена и Авиценны вкупе с письменами алхимиков. От наседавших оппонентов он ловко отбивался шпагой, прокламируя: «Химия – один из столпов, на который должна опираться врачебная наука. Задача химии вовсе не в том, чтобы делать золото и серебро, а в том, чтобы делать лекарства». О Парацельсе говорили, что он являет собой оригинальную смесь благородства и наглости, светлого ума и суеверия. Его эскапады и неспровержения не прошли для него даром. Парацельс был убит, когда ему шел 48-й год. Его смерть оплакали студенты, полив могилу пивом и спев веселую песнь. Покойно терпеть не мог кислых и печальных физиономий, видя в этом признак мозговой недостаточности. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Друзья, мотоциклисты и им сочувствующие, старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: «Женский ответ на моторадио».
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
8: Моторадио, rocking you from St. Petersburg.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: В этом ключе, наверное, хорошо бы сдавать какие-то мотоциклы такие недорогие, и которых, ну, которых не жалко. Ну, вот что-нибудь. А у вас прямо, ну, премиальные. И в этом ключе, там, я не знаю, как вы будете это... Может быть, как-то рекламировать себя, например, элитный прокат, там, элитный...
2: Вот надо подумать, как это правильно рекламировать, да, и к чему это приведет, мы совершенно скоро узнаем. Да, и пойдет какой-то опыт, будем это дело собирать и обязательно расскажем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Your lifestyle. Best.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: «Артмотогараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Есть такой тонкий момент, чисто бытовой, когда там же у вас жилой комплекс, и мотоциклисты приезжают, и немножко так за вас страшно, что бабушки начнут звонить в полицию, что внизу собрались банды
2: разбойников,
1: гангстеров,
2: колесов.
1: Это как-то вы решаете как-то? И вообще, есть ли эта проблема?
2: Мы изначально с этим столкнулись, да, действительно. Приходили к нам пару раз жалобы, вот. Но мы всем своим клиентам объясняем, чтобы они парковались перед домом, вот, выключали.
1: И заходили во двор уже пешком,
2: либо,
1: да?
2: Закатывались, да, ага. Вот, либо, в принципе, оставляли перед воротами нашими ролетными, то есть там можно, там же парковка, вот, и, да, проблема решена абсолютно моментально решилась, потому что, ну, ребята все, слава богу, понимают, с пониманием относятся.
1: Ага.
2: То есть проблема вообще на корню решена.
0: Артмотогараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

Новая музыка на Моторадио.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 358 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки 11 ДТП, пострадали 5 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио. Соблюдай дистанцию.
5: Мотонорматив «Звезда Победы». Мотопутешествие по местам боевой славы.
6: Всем привет! С вами новый мотонорматив «Звезда Победы». Я его организатор Дмитрий. Наш мотонорматив – это пробег длиной 840 километров по 11 памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной. Пройти маршрут нужно не более чем за 19 часов 45 минут. Начинать можно абсолютно с любой точки маршрута, потому что все они замыкаются, образуя звезду. В формате наших радиопередач мы осветим 5 ключевых точек нашего маршрута, стараясь сохранить интригу и предоставить возможность вам самим открыть для себя остальные локации. Наш маршрут мы начали с города Наро-Фоминск. Далее мы держим свой путь в поселок городского типа Сычево, который находится в Волоколамском городском округе. Он раскинулся на живописных берегах реки Рузы, вдали от шумных магистралей, но в то же время храня в себе дух времени и истории. Это место, где сплетаются воедино вековые традиции и стремительное развитие современности, где каждый уголок пропитан особым очарованием и умиротворением. На тихой школьной улице рабочего поселка возвышается монумент, хранящий в себе скорбь и величие подвига. Это братская могила советских воинов, павших в боях за нашу землю. Здесь, под покровом вечного покоя, навсегда застыли те, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Родины. Сам монумент представляет собой величественный образ солдата, склонившего голову в скорбном молчании. Его бронзовая фигура, отлитая в моменты торжественной скорби, кажется живой, излучая тихую, но непоколебимую силу духа. Гранитный постамент, на котором возвышается воин, олицетворяет незыблемость памяти, которую мы, потомки, обязаны сохранить. На его гранях высечены имена тех, кто покоится здесь. Имена героев, чья жизнь оборвалась слишком рано, но чей подвиг жив в наших сердцах. У подножия монумента горит вечный огонь, неугасимое пламя, символизирующее бессмертие подвига. Его теплый, мерцающий свет отражается в глазах каждого, кто приходит сюда, чтобы отдать дань уважения. Это не просто огонь, это отблеск тех пожарищ, что бушевали на нашей земле. Это свет надежды, который горел в глазах защитников. И это напоминание о том, что память о них должна быть вечной. Братская могила в Сычево – это не просто памятник, это место, куда приходят, чтобы вспомнить, почтить и задуматься. Сюда приносят цветы, зажигают свечи, здесь звучат тихие слова благодарности и скорби. Это место, где переплетаются судьбы поколений, где прошлое встречается с настоящим, напоминая о цене мирного неба над головой. На этом на сегодня все. С вами был Дмитрий, создатель мотонорматива «Звезда Победы». В следующих выпусках мы продолжим наше путешествие по маршруту. Всем ровных дорог и до встречи.
5: Мотонорматив «Звезда Победы». Проект Дмитрия Платонова. Город-герой Москва. Подробности в интернете.
7: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1527 году, на родину вернулся после своих путешествий по миру доктор Филипп Ауреол Теофаст Бомбаст фон Хогенхайм, который известен как Парацельс. Слава о нем, как о кудеснике и исцелителе, распространилась со скоростью лесного пожара. За годы скитаний он посетил Британские острова, побывал на Руси, где был схвачен и сумел бежать. Совершил путешествие в Турцию, на Ближний Восток, где был кусан змеями, и в Египет, где нечувственно превзошел мистические приемы психологического лечения. Не случайно поэтому он был назначен практически сразу профессором университета в Базеле. Когда об этом назначении стало известно, студенты со всей Европы стали стекаться в город, чтобы послушать лекции великого Парацельса, которому тогда было, кстати, всего 33 года. Обалдевшие студиозусы, а также, в принципе, его коллеги, смотрели, как этот неспровергатель авторитетов сжигал в университетском дворе труды Галена и Авиценны вкупе с письменами алхимиков. От наседавших оппонентов он ловко отбивался шпагой, прокламируя: «Химия – один из столпов, на который должна опираться врачебная наука. Задача химии вовсе не в том, чтобы делать золото и серебро, а в том, чтобы делать лекарства». О Парацельсе говорили, что он является собой оригинальную смесь благородства и наглости, светлого ума и суеверия. Его эскапады и неспровержения не прошли для него даром. Парацельс был убит, когда ему шел 48-й год. Его смерть оплакали студенты, полив могилу пивом и спев веселую песнь. Покойно терпеть не мог кислых и печальных физиономий, видя в этом признак мозговой недостаточности. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
4: Моторадио. Your favorite rock

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, но тем не менее в мастерская вот этот тюнинг весь сама делает, или вы уже покупаете, чтобы мотоцикл был как раз такой, и больше внимания детейлингу? Вообще вот есть какой-то профиль у вас?
2: Профиль, наверное, целенаправленно нету, мы всем занимаемся, но больше, что мне конкретно нравится, лично мне, это детейлинг, конечно. Я люблю, когда внешний вид мотоцикла прям вообще, как говорится, секс-бомба. Вот, а... По поводу проектов, чаще, ну, вообще мы можем сделать с нуля, неважно, вот есть просто, допустим, стоковый мотоцикл, и ты там хочешь, не знаю, 300-е колесо, 400-е колесо, еще что-то сделать. Можно сделать это полностью с нуля, но это достаточно дорого. Чаще всего берется какая-то заготовка немножко подбитая, где-то, может быть, уже что-то установлено, чтобы тебе доделать. Не из-за того, что ты это не можешь сделать, потому что просто математически выгоднее. Ну, к примеру, не знаю, ты хочешь поставить, не знаю, 26-е колесо, радиус передний, да, поменять. На Харле это нереально сделать, потому что у тебя максимально можно поставить 21-е. Соответственно, тебе нужно что? Либо раму пилить, чтобы угол ее изменить, либо какой-то кит-комплект покупать, который в траверс вставляется, опять же, угол меняется. То есть тебе уже все равно какие-то физические работы надо делать. После этого ты еще должен будешь вилку, колесо, резину, суппорта как-то перенести, много чего еще. И когда ты посчитаешь стоимость этих запчастей или стоимость изготовления этих запчастей, ну, к примеру, ты хочешь на ЧПУ станке вырезать колесо, да, не хочешь там покупать какую-то готовую. Просто на круг это очень много денег. И мы еще даже не дошли до покраски.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. We'll be right back.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.
2: Отбавлю

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. В эфире программа «Меломания». И мы сегодня, как всегда, в гостях у директора магазина «Аудиомания» в Санкт-Петербурге Дениса Бердикова. Денис, добрый день.
1: Добрый день.
0: Сегодня, как я поняла, у нас речь пойдет не о виниловых пластинках, не о гиперсовременных цифровых устройствах, а о старом, добром, привычном, наверное, нашему поколению в большей степени компакт-диски и носители, которые их могут еще пока проигрывать.
1: Да, проигрыватели, которые могут этот носитель проигрывать, все верно. Ну, а почему такой выбор? В том числе это обосновано тем, что завтра, 6 мая, в Москве пройдет специальное мероприятие в рамках программы «Виниловое лето». То есть от винила мы все равно далеко не уйдем. Вот. И что это будет за мероприятие? Будет две сессии в разное время. Одна, по-моему, в 12 начинается и, по-моему, до 3, а вторая с 4 до 7. Это будет мероприятие, включающее три, так скажем, блока. Первый блок будет посвящен уходу за виниловыми пластинками. Расскажем, покажем то, как ухаживать за винилом, чтобы он дольше прожил, как можно дольше радовал своих владельцев музыкой. Вот. Второй блок, собственно, который особо меня касается, потому что я туда еду, именно на, это, вот на эту часть мероприятия, этот второй блок будет посвящен, так скажем, батлу форматов CD и винила.
0: У нас что-то было подобное, да?
1: У нас было прямо сравнительное мероприятие, когда мы с нашими московскими партнерами из компании поставщика оборудования Hegel, норвежского, вот, мы тогда сравнивали CD, винил и файл. Вот. Очень было интересное мероприятие.
0: И я помню, победил CD как
1: раз. Да, победил как раз CD, поэтому, собственно, еду я в Москву защищать честь CD-дисков, рассказываю, почему это здорово и прекрасно. И об этом мы, кстати, сегодня, в общем, поговорим. Вот. А третья часть мероприятия будет посвящена вообще выбору винилового проигрывателя, какие они там бывают в разных ценовых категориях. И вести, так скажем, этот третий блок будет, я думаю, что известный многим любителям хай-фая блогер Валерон. Вот, так что, пожалуйста, если есть интерес такой, и вы в Москве будете 6 числа, заходите на сайт audiomania.ru, найдите, собственно, мы еще, если вы увидите анонс нашего этого эфира ВКонтакте или в каких-то других соцсетях, мы оставим, естественно, ссылочку в описании прямую на запись, на мероприятие. Времени осталось мало. Билет стоит символически 300 рублей. Ну, это сделано для того, чтобы вменяемое количество людей оказалось, чтобы всем было нормально слышно, видно. Ну, а если кто-то еще захочет что-то приобрести, а помимо аппаратуры там, собственно, будет представлен и винил, и CD-диски, то, соответственно, этот билет можно вложить в свою покупку. Так что вообще...
0: Вот как.
1: Да, все это, все продумано. Только приходите, слушайте, задавайте вопросы, ну и, конечно, приобретайте хорошую, качественную музыку и слушайте это на качественной аппаратуре. Вот.
0: А у тебя тут какой-то проигрыватель стоит?
1: Да, собственно, мы сегодня как раз немножко и уделим времени тому, на чем сейчас можно слушать CD-диски. Конкретно, приводя в пример аппараты, которые есть у нас на Марата 40, которые можно прийти, пощупать и послушать. Ну вот, начнем мы не с него, он немножко подождет нас. Вот, я напомню, что не так давно компания FIO, которая многим известна по файловым этим самым плеерам, ну, MP3, да, или не только MP3 уже, естественно. Вот, а они сначала нас удивили тем, что они выпустили кассетные плееры, а затем они выпустили компакт-диск-плееры переносные, вот, то есть их можно и дома слушать, и на улице. Вот, и у нас представлено две модели. Они, правда, сейчас, я так понимаю, немножко обновляют свою линейку. Вот, и у нас есть DM13 черный CD-плеер. Он стоит на данный момент 17 290. И есть версия с Bluetooth. То есть, соответственно, можно передавать сразу на наушники или на колонку какую-то совместимую по Bluetooth протоколу музыку. Вот. Он, кстати, как-то не странно, стоит чуть дешевле, 16 190, и он у нас серебряный. Еще чем интересен этот проигрыватель, тем, что он поддерживает копирование CD в формате WAV на USB-флешку. То есть его можно включить, зайдя в флешку, и скопировать CD в формате WAV.
0: То есть это как получается CD-проигрыватель в миниатюре, в такой совсем миниатюре.
1: Ну да, то есть по размерам он получается немногим больше вот обыкновенной коробочки компакт-дисковой. Mm-hmm. Ну, понятное дело, что потолще и потяжелее, потому что все-таки там куча всякого электронного добра, которое позволяет диск прокручивать, считывать эти единички и нолики и извлекать из этого музыку. При этом там достаточно неплохие ЦАПы, их там аж два на борту идет. Вот, в общем, очень неплохой и такой раритетный модный девайс. Вот, а из таких стандартных CD-проигрывателей у нас есть две модели от отечественного бренда «Премьера». Есть вариант попроще, CD-проигрыватель C1 Pro, он сейчас стоит по акции 34 800 в черном цвете, как раз у нас есть, и в серебре есть он в Москве. Это уже полноценный CD-проигрыватель, естественно, у него на борту идет цифроаналоговый преобразователь, и что я бы отметил, что вот за 34 800 получить проигрыватель, у которого в том числе будет возможность балансного подключения, и в том числе еще вариант цифрового балансного подключения, то есть по протоколу AES-EBU, это прям вообще что-то удивительное, потому что обычно такие возможности коммутации предусматриваются уже в верхней ценовой категории, а здесь, ну, понятно, есть традиционный просто аналоговый выход, да, всем знакомый разъем RCA используется, есть цифровой выход оптический и коаксиальный, ну, вот еще, опять же, можно и по балансу подключить, это, конечно, прям круто. Вот, и есть, значит, более продвинутая версия этого проигрывателя C1S Pro. И буковка S нам напоминает про наличие стриминга. То есть это не просто CD-проигрыватель, а это еще и стриминговый проигрыватель. В него также еще можно воткнуть и флешку с музыкой через USB. И даже можно передавать по Bluetooth на него музыку с телефона, например. То есть уже прям такое классное устройство, 51800. Добавьте усилители, акустические системы, и ваша стереосистема будет отвечать, наверное, всем возможным современным требованиям, вот какие только могут в голову прийти.
0: Да, хорошая вещь. Ну, а мы будем слушать компакт-диски сегодня. Кто такая Франсуаза
1: Харди? Как, да. Ты не знаешь?
0: Нет.
1: Да ты что, это просто, на самом деле, легендарная исполнительница. И это сборник, который называется «Вуаля».
0: Да.
1: Это прям ретроспектива всей ее карьеры. От ее дебюта в 1962 году до последних записей 2018 года. Здесь 22 трека, которые вот последовательно раскрывают ее карьеру. Так что давайте слушать Франсуазу Харди.

0: Продолжается программа «Меломания». Мы проводим обзор техники и носителей музыки вместе с магазином «Аудиомания» на «Марата 40» и с директором магазина Денисом Бердиковым. Сегодня мы как раз о компакт-дисках и говорим, и о том, на чем их можно слушать сейчас, в 21 веке.
1: Да, и что стоит отметить, как один из аргументов в пользу CD, так это то, что в сравнении с тем же винилом это дешевле. То есть и сами CD-диски, они стоят подешевле, чем винил, хотя, конечно, спорить уже бесполезно, все знают, что цены на них выросли, и сейчас CD-диск стоит, ну, наверное, как 5 лет назад винил. Вот, но дальше-то хуже, что называется. Вот мы сейчас говорили про то, что вот можно купить переносной CD-плеер там за 16-17 тысяч рублей. Можно начать с самого простого проигрывателя премьера за 34-800. А с винилом-то уже все будет гораздо сложнее. То есть, да, безусловно, есть модели, там, самые начальные, там, за 20-25 тысяч, и они там тоже позволят, в принципе, начать слушать винил. Но по мере, так скажем, тренировки уха... Ну, на самом деле, смех смехом, но это действительно так происходит. Чем больше человек слушает музыку, тем больше у него развивается музыкальный слух, и тем у него со временем растут требования к своей системе. Ему хочется чего-то нового, чего-то большего, чего-то более детального и так далее. И когда мы упираемся в апгрейд винила, то это может прийти уже прям в очень серьезные суммы. С CD-проигрывателем тут гораздо проще. Потому что что такое как бы CD-проигрыватель, это механизм, да, который позволяет считывать единички и нолики, записанные на этот самый диск, и, собственно, преобразовывать их в уже вот в аналоговый сигнал, который усиливает усилитель. И самый, так скажем, простой способ улучшить качество вашего воспроизведения CD – это купить, например, выносной ЦАП на каком-то самом современном, самом классном чипе. Вот. И это, соответственно, уже будет не... ну, это, конечно, может быть очень дорого, но, в принципе, начинать можно как с каких-то вещей попроще, да. А когда мы говорим про винил, там это может быть, да, головка, это может быть тонарм, это, естественно, фонокорректор, ну и так далее, и тому подобное. То есть...
0: Уже не говоря про целую процедуру по уходу и хранению.
1: Безусловно, да. CD гораздо проще, хотя тоже, ну, определенные условия нужно соблюдать и быть аккуратным, потому что если, конечно, повредить прям поверхность диска, то тут, конечно, уже капут. Хотя винил-то еще, может, поиграет даже с царапиной, а вот CD, да, все, приехали. Но это все-таки редкость, да, обычно диски живут долго и служат десятилетиями своим владельцам и радуют их. И, ну, конечно, многим, так скажем, может показаться это странно, да, что как бы, ну, такие аргументы, особенно от людей с техническим образованием, которые говорят, что, ну, что такое там цифры и цифры, как бы, ну, там разницы не может быть, но она есть. То есть разные, когда используются чипы, они звучат по-разному. Там у них предусмотрена какая-то определенного рода фильтрация сигналов. То есть они корректируют исходящий сигнал, корректируют получающуюся амплитудно-частотную характеристику, и из-за этого звучание получается другим. И переходя уже к более серьезным аппаратом, во-первых, стоит упомянуть, мы с тобой недавно рассказывали про ламповые усилители Каин, китайские, которые тоже там, ну, начинаются от относительно недорогих, там в районе 70, по-моему, тысяч, там 60-70, и уходят дальние дали. Так вот, эта фирма в том числе выпускает и компакт-дисплееры. И есть один такой в компактном корпусе для линейки компактных устройств. Есть такой мини-CD MK2, который стоит всего-навсего 28 200, и, соответственно, это тоже вполне себе хорошее начало, с которого можно строить свою стереосистему на CD-дисках. У него, между прочим, уже идет ESS Saber чип ЦАПа на борту. Это вполне хороший современный чип. Вот. Ну и, соответственно, тут уже можно будет спокойно добавлять тоже какой-то новый ЦАП со временем и улучшать систему. Ну вот сам этот Каин пока что у нас не присутствует, он есть в Москве, но не упомянуть его я не мог, потому что это, наверное, ну, получается, самый доступный по цене CD-проигрыватель, который сейчас есть в Аудиомании. Он маленький, легонький, 2 килограмма всего. Вот. Ну, при этом с пультом в комплекте. И, как любят китайцы, у него есть I2S выход. Это с виду выход HDMI, который специальным образом заточен именно на передачу аудиосигнала. И, собственно, считается, что именно через этот протокол наиболее качественно передается цифровой аудиосигнал. Вот. И уже переходя к таким традиционным проигрывателям, уже серьезного хай-файного уровня, и при этом вполне себе нормальными по цене, вот мы с тобой можем упомянуть компанию Rattel, которая очень давно и...
0: Да, очень знакомое имя.
1: Да, и хорошо себя зарекомендовал на рынке хай-фай продуктов. Это модель CD14 второго поколения. На данный момент на витринный экземпляр цена 69 990, а так обычно 74 700. Вот. Ну, классический абсолютно CD-проигрыватель, металлический корпус, алюминиевая передняя панель, традиционные выходы RCA, в смысле линейный выход, уже аналоговый, и коаксиальный цифровой. Это обновленная версия своего предшественника. Выпущен был проигрыватель к 60-летию, между прочим, к компании Rattel. Уже вот сколько лет она нас радует своими продуктами. И эта модель получила улучшенную там топологию схем, использование еще более хороших всяких транзисторов там и прочих штучек, которые напаиваются на платы. Вот, в общем, вся внутрянка была улучшена, и он стал звучать еще лучше, чем предыдущий, в том числе и новый ЦАП. Вместо 24-битного чипа Wolfson в этой модели используется 32-разрядный ЦАП премиум-класса от компании Texas Instruments. Так что классный CD-плеер. Крайне рекомендую обратить на него внимание всем тем, кто присматривается к тому, чтобы сделать себе стереосистему на CD-дисках. Ну и, естественно, усилитель 14 серии тоже к нему в компанию у нас найдется. И тоже еще один хорошо известный нам аппарат Marantz CD6007, 73880 его нынешняя цена. Он очень похож на Rattel в том плане, что он стандартный, со стандартными выходами, но это тоже, по сути, обновленная модель по сравнению с 6600 проигрывателем, и в первую очередь он, конечно, отличается другим ЦАПом. Если раньше там был ЦАП от Cirrus Logic, то теперь там Asahi Kasei 4490, тоже в акашные ЦАПы очень ценятся любителями хай-фая. Поэтому современный, CD-проигрыватель, который позволяет в том числе выбирать разные фильтры. Там есть две модели фильтров, которые можно применять, которые влияют на звуковую сцену. Там в одном варианте фильтра удается получить более глубокую звуковую сцену, а при втором варианте более крутой спад АЧХ, который гарантирует более точный звуковой образ. Вот, в общем, такие вот всякие детали доступны для счастливых обладателей Marantz 6007. Ну, а мы с тобой давай перейдем ко второму музыкальному произведению, которое принадлежит группе Geez. Это третий альбом нью-йоркской группы под названием Getting Killed. Не очень название такое себе приятное.
0: Непонятно, то ли у него труба, то ли дуло какого-то
1: там
0: оружия.
1: Там и труба, и дуло. И, в принципе, как бы все это очень хорошо выражено в музыке, да. Это 11-трековый альбом. Да, и в нем смешан инди-рок, некий такой арт-рок, соул, постпанк, блюзовые и даже местами психоделические элементы. То есть он получается, там часто сменяется ритм, он, с одной стороны, звучание этого альбома как шумное и нервное, с другой местами мелодичное, а главное, что очень, очень живое звучание получилось у группы Geez.
0: Ну что ж, послушаем, познакомимся.

0: Продолжается программа «Меломания». Сегодня у нас разговор про компакт-диски и про методы его прослушивания, их прослушивания.
1: Да, совершенно верно. И на сладкое, так скажем, я оставил имеющиеся у нас в наличии не просто CD-плееры, а CD-приводы. То есть это уже такой более... что ли, более сложный заход в сферу CD, который, наверное, подойдет тому, кто уже знает, хорошо пообщался с CD-дисками и хочет именно строить уже прям такую правильную хай-файную систему. Мы же, как известно, любим, чтобы каждая устройство было отдельно.
0: Да.
1: Вот, например, компания Neem, она даже блоки питания делает отдельно от всего. То есть ты берешь CD-проигрыватель компании Neem, а у него... Ну, нет у него блока питания. То есть его не включить в розетку как таковую. Нужно сначала подключить к отдельному блоку питания, а потом в розетку. И усилители точно так же. В общем, ну, это сделано на самом деле не просто так. Потому что особенно всякие электрические помехи, они особо критически сказываются на звучании. Поэтому всегда даже подчеркивают, в том числе, кстати, по-моему, у Ротелла и у каких-то еще других CD-проигрывателей и транспортов есть такая особенность, которую они подчеркивают, что у них идет раздельное питание для аналоговых и цифровых цепей, которые находятся в аппаратах. И как раз это все сделано для того, чтобы как можно меньше было помех. Потому что, ну, какие, да, у нас помехи бывают, когда мы слушаем виниловую пластинку? Ну, как правило, да, механические, то есть какие-то там колебания, кто-то топнул, трамвай проехал рядом там.
0: Пылинка упала.
1: Пылинка упала, да, пожалуйста. У CD-диска этого нет, ну или почти нет, да. То есть, если, например, засандалить футбольным мячом по CD-проигрывателю в момент прослушивания, ему это тоже не понравится. И диск может, что называется, скакнуть.
0: Угу.
1: Но так как там, в принципе, постоянно идет вот как раз сканирование и преобразование вот этих единичек и ноликов, главная проблема в воспроизведении CD-диска то, что там из-за механизма все равно есть какие-то проблемы. Так, есть так называемый джиттер. Я не буду углубляться в это понятие. Но, в общем, суть в том, что во время считывания и преобразования происходят ошибки. И какие-то единички, нолики там выпадают, теряются. Соответственно, не преобразуются в звук. Mm-hmm. И мы теряем часть звука.
0: Да.
1: Вот. Именно поэтому... продолжают изобретать все новые и новые чипы, которые занимаются преобразованием в меньшей мере. Это касается именно самого механизма считывания, потому что сами вот эти вот считывающие механизмы, их на самом деле производят буквально, ну там по пальцам сосчитать, сколько осталось заводов, которые это делают. Не так много, потому что многие уже на самом деле рукой махнули, когда стриминг появился, все подумали, что все, сиди, погибает, и дальше уже нечего и придумывать. Вот, поэтому мы знаем, да, например, что компания TIAC, и особенно ее более дорогое звено под названием Эзотерик, вот они выпускают там собственного производства очень крутые как раз приводы. Вот, и, соответственно, CD-транспорт, да, это у нас, по сути дела, вот сам этот вот привод, который находится внутри аппарата, который крутит, считывает диск. Там еще важный параметр, так называемые часы, клок. То есть вот все это очень такой тонкий и важный механизм. И вот представлены у нас два привода. Это от Cambridge Audio CXC, вторая версия, 59990, он стоит на витринный образец, и Roxan Atessa за 69900. Вот они как раз именно носители того качественного привода, который отвечает именно за то, чтобы считать.
0: А выглядит он как обычный CD-проигрыватель, только меньшего размера или как?
1: Нет, даже абсолютно такого же стандартного хай-файного размера. Они сделаны, собственно, так для того, чтобы идеально вписаться в хай-файную стойку. Ну, Roxanne, например, ну, кстати, как и Cambridge, они как раз именно нацелены на то, чтобы работать вместе в паре с той же серии усилителем. То есть у Roxanne в линейку Atessa входит и усилитель, и у них еще свой виниловый есть проигрыватель тоже Atessa, который мы как раз использовали тогда на битве форматов. Там от Хегеля тогда присутствовал фонокорректор, кстати, очень качественный. И он там тоже всякие награды собрал. Ну да ладно, не про винил мы сегодня. Вот, в общем, CD-транспорт — это как бы устройство крайне минималистичное. То есть это вот привод, который обрабатывает, получает этот с компакт-диска цифровой сигнал и просто передает его по оптике или по коаксиалу на устройство, которое может его преобразовать в аналог. То есть можно, конечно, поставить и отдельно выносной ЦАП чисто. И они, кстати, как правило, вот их, они бывают в небольших корпусах, потому что, ну, по сути, это вот, ну, чип, который нужно как-то вот оформить, что называется. Потому что, опять же, тоже должен быть специальный корпус, который убережет, понятное дело, от механических повреждений, от всевозможных электрических наводок, скажем так. Ну, или же вот в данном случае Cambridge и Roxanne, они предлагают подключать к усилителю, где уже в усилителе находится цифроаналоговый преобразователь, и уже на него ложится вся работа. То есть, ну, они такие уже, получаются более универсальные. У Roxanne в линейке Atessa у них вообще два вида усилителя. Один из них как раз еще и со стримингом. То есть тоже вот как получить наиболее современную систему стерео, это вот взять стриминговый усилитель, CD-транспорт, и это уже будет... В принципе, все, что хочешь. Да, ну, еще можно роксановскую вертушку добавить. Вообще, все возможные источники будут в наличии. Ну, кроме, конечно, компакт-кассеты. Тут еще пока... Тут мы еще ждем, кто еще что выпустит. Потому что, на самом деле, тоже формат набирает свою популярность. И мы, конечно, много говорили про душевности винила. И кассеты тоже любят за какой-то вот свой особый характер звучания, который так или иначе все-таки во многом являются, что называется, ошибками воспроизведения. То есть определенной некачественностью воспроизведения. Но там, ну, я сейчас не про кассету не буду рассуждать, но винил, да, мы знаем, что это, конечно, определенный ритуал, это более вдумчивое, так скажем, прослушивание музыки, да, потому что ты более внимательно слушаешь, ты вынужден переворачивать пластинку. Вот, CD в этом плане проще, но это тоже определенного рода другое, более вдумчивое слушание в сравнении с тем же стримингом. И прослушивание CD, оно располагает к тому, чтобы все-таки слушать альбомами музыку, а не когда в стриминге. Вот, плюс даже если вы сами себе CD-диск делаете из файлов, сборники, это вы их делаете, а не то, что вам стриминг посоветовал и подкинул. То есть это все-таки другой, более персональный подход. CD, к тому же, можно коллекционировать. И сейчас часто очень всякие дополнительные издания тоже делаются с большими буклетами. И есть, так скажем, делаются с большими буклетами. И есть, так скажем, на что посмотреть и что послушать.
0: Да, у вас тут прекрасно.

0: за рубежом, в том числе подъем интереса к CD-дискам. Как-то у них появилось сомнение в том, что их стриминговая подписка будет блюсти и держать их коллекцию вечно, а тут все-таки не убежать никуда на физическом носителе. Да. Это тоже важно. Ну и, кстати, еще один есть такой интересный момент, что чисто, так скажем, технически, с точки зрения мастеринга, когда делают записи, их, в принципе, делают разными, как для винила часто делают разными, потому что у него есть свои ограничения по динамическому диапазону. Он меньше, чем у CD по определению. Вот. А что касается стриминга, так на стриминге очень часто вообще специально делается мастеринг. То есть музыка звучит по-другому, не так, как на CD, для того, чтобы... Ну, короче, в угоду самому стримингу, чтобы, когда у тебя идет переключение между совершенно разными альбомами, все это звучало плавно. Ну, грубо говоря, как на радио. Когда мы подбираем, да, треки, они делаем так, чтобы не приходилось постоянно уменьшать громкость, да, увеличивать громкость, чтобы ты слушал там условно Pink Floyd, а после этого тебе Металлика как саданула по ушам на полной громкости. Вот, чтобы такого не было, в угоду стримингу делается определенная коррекция, и вы слушаете не совсем то, что музыканты записывали и задумывали. Так что слушайте фирменные компакт-диски, приобретайте их в аудиомании. И, конечно, качественные аппараты, CD-проигрыватели у нас тоже есть. Мы вам поможем с выбором.
1: Еще раз напомни, 6-го, что за мероприятие?
0: Да, 6 июня, в Москве, правда, завтра, в Москве, два сеанса винилового лета, где в том числе буду я отстаивать честь CD в неравной битве с винилом, в том числе винтажно. Будем обсуждать более подробно преимущества каждого из форматов.
1: Ну что ж, тогда у нас еще один компакт-диск остался.
0: Это Бобби Раш и Кенни Уэйн Шепард.
1: Кенни Уэйн Шепард и Бобби Раш, я бы сказала.
0: Да.
1: Губная гармоника.
0: И не только губная гармоника. Там на самом деле Раш и поет, и играет на гармошке, и на ритм-гитаре. Вот, и вообще очень интересная работа, то есть не просто они как бы вместе играют, а в некотором роде у них даже получается такой как бы музыкальный диалог друг с другом. Очень интересный альбом, 48 минут, 10 треков, двух, на самом деле двух легендарных блюзовых исполнителей.
1: Young Fashionable Ways называется альбом. Ну что ж, тогда на сегодня все. Это была программа «Меломания», которую мы провели в магазине «Аудиомания» на «Марата 40» с Денисом Бердиковым. Спасибо за внимание и до встречи.
0: До скорого.

0: всем по машине.
1: Дорожная обстановка.
2: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 358 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки 11 ДТП, пострадали 5 человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: Моторадио представляет Саундчек.
1: Привет, ребята, вы слушаете радиостанцию Моторадио. В студии нашей радиостанции я, Александр Цыбин. И, как обычно, в эфире программа Саундчек. Новинки музыки, появившиеся за последнюю неделю. Напомню, что формат, ну, преимущественно этой передачи, конечно, hard and heavy, заявленный классический англоязычный рок. Но есть разные ответвления. Чуть в сторону, влево-вправо, понемножечку мы иногда отступаем. Ну, а начинаем мы всегда с музыки трэш-металлической. И сегодня это будет группа Dark Divine с композицией Fading Away на волне радиостанции Моторадио, так сказать, в начале блока из тяжкой музыки. Давайте послушаем.

Как обычно, вот чем легко вести подобную передачу? Как обычно, информации о группе нет, музыка хорошая, говорить особо нечего, потому что нет информации. Но отметим лишь, что команда выпустила пластинку, альбом, компакт-диск, я не знаю, в нем 13 треков, это все такие, немножко такие с сумасшедшенкой. Страна, Соединенные Штаты, ну, тоже неудивительно. В общем, вот, собственно, в общем, вот. Поехали дальше. Следующая группа называется World и композиция Aggression на радиостанции Моторадио в разделе подобного музыкального агрессивного формата.

это немецкая команда под названием World и альбом под названием Hush. Композиция, которая звучит в эфире, тоже носит название, как я уже говорил, Aggression и... Aggression, наверное, по-правильному. Ну и носит, конечно, агрессивный оттенок. И еще один коллектив подобного музыкального направления под названием Guilt Trip с треком Suffer Me.

мировая сеть сообщает, что лицом группы считается вокалист Джей Валентайн, известный своей мощной подачей на концертах. Ну, это слышно даже и здесь, без видеоряда, так сказать. Группа, напомню, Guilt Trip, регулярно выступает на крупных еврофестивалях и турах вместе с ведущими тяжелыми группами. Ну, а пресса музыкальная называет их одной из самых перспективных групп британского хардкора. Но бог его знает. В общем, отметим про себя и этот новый альбом, новый релиз этого коллектива, который представлен сегодня в программе Soundcheck. Кстати, сегодня будет много любопытного и интересного. Разные музыканты разновеликой, так сказать, значимости. Вся музыка хорошая. Сегодня мы услышим Европу, новый сингл. Мы услышим Evanescence, Билли Гиббонса. И даже восставшего из ада, и дай бог, чтобы он долго восставал, Вилли Нельсон очередной альбом бы записал, 156-й по счету, кстати, это не шутка. Ну а сейчас мы переходим с вами в блюзовый формат.

Ну, а в чем дело здесь? Давайте расскажу вам немного. Музыканта зовут Амани Бурнхэм, товарищ из штата Кентукки, где он вырос. Но вообще он выходец из Эфиопии, темнокожий гитарист. Вырос, ну, маленьким мальчиком был перевезен в Соединенные Штаты, вырос там и учился сначала, на самом деле, на барабанщика. Очень ему нравилась вот эта история, так сказать, по барабанам стучать всячески. Но во время пандемии, запертый дома, бедный несчастный, выучился на гитаре. Ему так понравилось, что стал гитаристом, известным теперь. Много вирусных роликов, я их не видел ни одного, но так, по крайней мере, пишет мировая сеть. И отличается также... Ну, в каком-то смысле выделяется, наверное, так правильнее сказать, тем, что в основном играет большим пальцем правой руки вместо медиатора. И сообщается, что сильное влияние ощущается в его манере от Джимми Хендрикса, Стива Рэя Вона и, понятное дело, в общем, от великих Чак Берри и Джефф Бек. Ну, собственно, вот вышел дебютный альбом, называется он «Корни и крылья» или «Основа и крылья», «Roots and Wings», и трек с этого альбома «Bleeding Heart» мы прямо сейчас с вами и послушали, но весь слушать не будем, он почти 8-минутный. Мы с вами уходим в «Hard and Heavy», я напомню, что вы на волне радио «Моторадио», и это программа новинок, обзор, дайджест новинок недели нашего музыкального формата.

Французская хэви-металлическая команда под названием Seven Metal Sins. Ну, если я правильно понимаю, 6 металлических грехов. Трек называется Walrus of the Last Dawn. Альбом новейший у этого коллектива вышел. Называется он Legacy of Chaos. Вот мы сегодня с вами и слушаем трек с него. Сообщается, что проект относительно молодой, но уже ярко проявивший себя. Вот такой heavy power с влиянием Хэллоуина, сообщается, Judas Priest, Gamma Ray. Но мне кажется, что-то свое в них ощущает. Наверное, по вокалу просто. Но как бы то ни было, музыка яркая, бодрая. То, что нужно как раз для радиостанции для байкеров. Ну, а молодцы ребята, идем дальше.

Ну, здесь сразу же отметим, что это необычная, весьма австралийская хард-рок-глэм-панк-группа из удаленного аборигенного, внимание, поселения Акейе Мульгаборе в северной территории государства Австралия. Состоит из 6 родственников-подростков и еще там некоторых молодых музыкантов. Вот такой вот глэм-рок 70-х-80-х, ну как бы. Но на самом деле часть песен исполняется на одном из языков коренных народов Австралии. В 2022 году выиграли местный конкурс Battle of the Bands, а затем получили шанс открыть концерт группы Kiss во время их прощального австралийского тура в свое время. И Kiss, как говорят, похвалили молодых рокеров. Мы послушали композицию Big Train, большой поезд или большая крупная электричка. Побежали далее. Crystal Winds на Моторадио с композицией For the Power and the Glory. Ну, вот пафосная музыка сегодня еще будет. Например, Evanescence тот же самый. Ну, давайте послушаем.

вполне себе понятная пафосная музыка. На обложке пластинки нарисован какой-то герой, видимо, такой доисторический, с длинным металлическим мечом. Называется все это дело, вся группа Crystal Winds. И пластинка Long Live the King, то бишь «Долго тебе жизни, наш любимый король». Композиция «For the Power and the Glory». Типичный такой греческий, чистый, я бы сказал, такой металл в стиле Мановара, наверное. Ну, а новая абсолютно работа, альбом текущего буквально дня. Далее у нас группа «Dirty Kings», тоже короли, только такие грязноватые, судя по названию. Композиция «Out of Line».

еще один достойнейший коллектив, на мой личный взгляд. Команда из города Колорадо Спрингс активно выступает на сцене хардроковой мировой с 2010-х годов. Ну, довольно такой коллектив уже, можно сказать, ну, не подростковый. Выступали на одной сцене с такими монстрами, как Black Label Society, Butch Berry, Striper, ну и, в общем, много из прочих перечисляется. Ну и работают они в этом же примерно формате. Считается, что это коллектив с двойной, так называемой, гитарной атакой. То есть примерно как это делается у AC/DC, Thin Lizzy, Kiss, Black Label того же. В общем, много запоминающихся рифов. Это правда целый альбом вот такой хорошей гитарной музыки. Ну и отметим, что на обложке нарисовано, как всегда, такое немножко страшненькое все. Нарисован на обложке, где он тут, да, Dirty Kings 3, вот так называется пластинка, альбом, видимо, третий полноформатник, ну да, так и есть, вот я смотрю. А также есть фотографии музыкантов, их 5 человек, и один из них, ну просто один в один похож на Максима Леонидова из группы «Секрет». Может, подрабатывает иногда. Идем далее по заявленному трек-листу. Сегодня у нас два раза будет Билли Гиббонс. Вот в этом конкретно проекте это Тим Монтана, Brown Sugar. И здесь у него поют Билли Гиббонс и Слэш. Давайте послушаем, это сингл.

чем дело? Здесь кантри-рокер Тим Монтана, такой товарищ, сделал, собрал вот такой мощнейший сингл и привлек к исполнению настоящих монстров Билли Гиббонса из ZZ Top, из Слэша, из Guns N' Roses. И также сообщается, что это мечта музыканта была с детства. И вот она осуществилась, а мы с вами послушали эту замечательную музыку. Середина примерно передачи у нас скоро будет уже, да, группа «Иконик». Это у нас тут Мендоза и Хокестра. Так, кто тут у нас? В общем, очередной сингл этого проекта. Давайте послушаем.

вот все-таки до чего любопытно пишет журналист, какая стилистика музыкальная, имею в виду. Из чего собран трек? Задаются они вопросом и отвечают. Ритм-секция из Whitesnake. Весь кач держится на железобетонном груве барабанщика Томми Олдриджа и бас-гитариста Марка Мендозы. Гитаристы признаются, что им было невероятно здорово встраиваться в готовый мощный фундамент. Ну, и прочие люди здесь великие. В общем, это супергруппа под названием Iconic. И вот новый трек Tears Keep On Fall на Моторадио я вам представляю. Следующая композиция от группы Европа. Ну, прямо, вот прямо радуют ветераны более чем даже ожидалось. Итак, Европа, The Cult of Ignorance на волне Моторадио. Абсолютная премьера сингла.

Ждем новый альбом, уверен, что дождемся. И насладимся, конечно же. Все у нас впереди. Группа Европа с синглом The Cult of Ignorance. А далее у нас неожиданно сама Грета Ван Флит. Надо же.

Ну, можно идти и далее. Господин Кишка, такая странная фамилия у вокалиста. Конечно, очень похож на ранний Led Zeppelin по вокалу визжащему, хорошему, кстати. Но в целом я как-то немножко остыл к этой группе. Хотя, конечно, есть масса поклонников. Я отмечу, что сингл «Play Your Games» от Greta Van Fleet вышел на этой неделе, представлен в программе. Вот вы это все и слышите. Далее более внятный на музычный вкус группа «Sinner» с композицией «Ждите».

Ну, здесь тоже, как в последнее время вообще модно в рок-музыке, это тоже первая ласточка с грядущей пластинки. Студийный альбом, который будет называться «Boom Bang Goodbye», выйдет через 2 месяца, примерно 31 июля, официально станет лонгплеем в 40 финальном, как они сообщают, в 44-летней карьере группы. 44 года Синер на сцене. И вот они говорят: а, вы последнюю, все. Ну, последнее может быть и не всегда последним, особенно в рок-музыке. Масса примеров, и дай бог, чтобы не последнее. Но в любом случае, Синер Wait на волне радиостанции Моторадио. Далее группа Мод 2Т, композиция I Knew, я знал, на вокале Джефф Скотт Сота. Давайте насладимся.

Как все-таки хороши баллады, когда вот нет этих барабанов, этих бочек, всех бесконечных драм-машин, и хорошие вокалисты поют дуэтом в терцию там, или в унисон, прямо вот сердце радуется. Иногда такое нужно слушать. Ну, а следующий музыкант вообще вызывает не то что уважение, а восхищение. Уилли Нельсон. Альбом за номером 156 в дискографии певца. И трек с новейшей пластинки мы слушаем композицию «After All», то бишь «После всего».

That's where you came in. Try that door again. Да, тут закралась ошибка. Не знаю, почему я увидел цифру 156, но официальный релиз сольного студийного альбома, который вышел 29 мая на лейбле Legacy Recording, это Sony Music. Пластинка, кстати, называется Dream Chaser. Так вот, этот альбом 79-й по счету. Сольно-студийный альбом в карьере легенды. Ему 93 года. А тут, правда, уточняется, что если посчитать все коллаборации, живые концерты, лайвы, сборники, то их будет 156. Ну, сборники имеется в виду самого Вилли Нельсона, конечно. Но отметим также, что фишка этого альбома стал трек, я его не взял, правда, который называется «I can read your mind». Это первая совместная работа Вилли Нельсона и Боба Дилана в качестве соавторов за последние 33 года. Когда-то давно, в 1993 году, у них уже была совместная работа «Across the Borderline». Ну, вот, собственно, и вот вам и весь рассказ. Ну, конечно, поздравляем музыканта с очередной 76-й пластинкой. Ну, а это «Evanescence». Все время неправильно произношу, наверное, но мы поняли. Композиция «Саморазрушение», «Self-Destruct». На моторадио абсолютная новинка.

в чем дело здесь, хочется спросить. Ну и, соответственно, ответить. Шестая студийная пластинка американских альт-рокеров Evanescence. Господи, как правильно сказать-то? Вышел буквально сегодня, друзья мои, 5 июня 2026 года во время нашего эфира. Нет, ну, конечно, не во время. Видимо, чуть раньше из-за разницы поясов. На Columbia Records первый полноценный полноформатный релиз за последние 5 лет считается. С момента выхода пластинки The Beat Truth в 2021 году. Ну, собственно, концепция какая? Само название ее отображает. Идея пришла к Эми Ли, вокалистке, во время тура по Австралии. В общем, большущая статья передо мной, не буду я вам ее читать. Просто отметим, новая пластинка. Фанаты группы, конечно, все знают. Не фанатам достаточно того, что я сказал. А вот оригинальный Билли Гиббонс, как я и обещал. Второй приход его в сегодняшнем эфире у нас. Билли Ф. Гиббонс и Кейт Урбан. Композиция «Brown Paper Bag».

ну вот послушали без особых комментариев, да, что-то докомментировать, собственно. Тут Кит Урбан, лауреат всяческих премий всевозможных, и гиперзвезда кантри-музыки, и великий Билли Гиббонс. Мы идем далее. У нас группа Devil's Cut с композицией F.U. Anyway. Ну, можно многое предположить здесь в названии.

Ну и еще одна дерзкая, как сообщается, американская группа из Луисвилла, штат Кентукки, штурмует американскую тяжелую сцену, сообщается. Дебютная пластинка вышла, называется альбом Roadkill, 2026 год. Вот мы с вами кусочки слушаем из этой, уже послушали. Дабы успеть, как всегда, в неуспеваемое, будем торопиться. Ну и вообще, эта программа ведь и не претендует на какую-то аналитическую такую, ну что ли, экспертизу. Рок-музыки. Посему слушаем кусочками и просто пытаемся ощутить, чем живет сцена Hard and Heavy за последнюю уходящую неделю, чем жила.

Ну, что называется, исходя из самого языка, который тут отчетливо слышен, понятно, что это итальянский товарищ, известнейший в Италии и в мире музыкант, гитарист, вокалист Бруно Рок. Так называет он свой весь проект, видимо, Бруно и зовут, наверное, не знаю. Но на самом деле много пластинок, целые большие дискографии приводятся в интернете, масса информации об этом человеке, об этом музыканте. И вот новая пластинка, новый альбом вышел, который называется «Quanto». Что «Quanto»? А это сингл, прошу прощения. Новый сингл вышел «Quanto il mondo brucia». Вот так. И мне понравился, я думаю, ну пускай будет у нас еще и итальянский рок-н-ролл. Бежим далее, друзья мои. Кстати, напомню, что все наши программы сопровождаются трек-листами. И в плейлистах, в трек-листах, в подкастах, в описании можно почитать буквами, как пишется то или иное название проекта, группы или имя музыканта. Так что пользуйтесь и подписывайтесь на подкасты Моторадио.

друзья мои, а это Стив Хокинс, такой любопытный товарищ. Некоторые называют его, ну, вообще, человеком-оркестром, ветераном американской сцены, живой легендой южного блюза, соло, фанка и так далее. Но, честно говоря, для меня, ну, для меня много открытий, в том числе и вот это. И вот новая пластинка, новый альбом, называется Soul and Blues. В очередной раз демонстрация наждачного, как тут сообщается, наждачный, невероятно глубокий эмоциональный вокал. Ну да, волнуется товарищ. Композиция называется That Ain't Right на волне Моторадио.

ну и дай бог ему удачи. Перемещаемся в следующий трек. Музыканта зовут Домейн Льюис. Вот просто вообще понравился трек такой.

друзья мои, здесь прямо настоящее открытие для многих, наверное, будет, для меня точно. Дэмейн Льюис, между прочим, никто иной, как знаменитейший актер, который с недавнего времени стал еще и музыкантом. Но на самом деле человек, прославившийся буквально, я бы сказал, знаменитым сериалом «Родина». Вот если кто смотрел, там он играет главную роль, сержант морской пехоты. Такой белобрыса, такой с белыми ресницами, такое неприятное такое там лицо. Такой разведчик, вернувшийся из плена. В общем, это надо смотреть, конечно. Совершенно чудесный фильм. А также он сыграл в фильме «Миллиарды», а также «Однажды в Голливуде» у Тарантиновском. И вот теперь, наконец-то, решил выпустить собственную пластинку, что он и сделал. Альбом называется «Sweet House» на Моторадио. Вот такой вот музыкант с треком «Advent». В общем, чего только не узнаешь в этот день недели. Перемещаемся в следующий трек. Группа «The Cruel Intentions». Ух ты!

Команда называется The Cruel Intention, как я уже и говорил, и считается одним из моднейших сейчас вот этих вот slazy rock, так называемый. В этом формате ребята работают и так успешно довольно-таки, и пластинки выпускают. И вот опять же новая работа очередная представлена треком Living Out of Line. Далее у нас Томми Мур Бенд с композицией Wind Shakes. Ну, должен же быть у нас кантри трек.

напоминает что-то из старого Creedence Clear. Вот, ревайвал. Томми Мур Бэнд. Проект ирландского бас-гитариста и вокалиста Томми Мура. Свежий релиз, полноформатный альбом Hard Yards вышел 7 мая, попал вот только сейчас в наш почетный список. А вот и предпоследний трек. Nikki T and the Snake Charmers. Вот. Waiting on the Sunshine. Вот хочется иногда свинг послушать такой рокобильный.

в альбом вошли 11 композиций. Тут приглашенные гости. Музыкант, напомню, Ники Ти. Ну а проект называется Ники Ти, буква Т, and the Snake Charmers. Ну, друзья мои, тут очень хвалебные отзывы в мировой сети. Полноформатная пластинка за номером 2 в дискографии. Ну, относительно новый проект, но очень с уважением относящийся к корням блюза и к великим музыкантам, от которых они тут, так сказать, впитавши, нам уже подают какие-то вот уроки, что ли, из хорошего классического прошлого, от Би-Би Кинга до прочих остальных. Здесь авторитетная блюзовая компания сообщается. Ронни Эрл, легендарный гитарист, обладатель премии Blues Music Award, принял участие. Грег Надь, соул-блюзовый вокалист и гитарист. Также тут вот он на вокале, тут слышно, духовая сессия, секция и так далее. Ну и на этом мы будем прощаться с вами до следующей, друзья мои, пятницы. Надеюсь, что все у всех у нас все получится и все будет хорошо. Ну и завершим мы сегодняшний трек-лист и всю передачу саундчек композиции такой красивой R&B подобной от музыканта по имени Уилли Клейтон. Трек называется It Ain't Tricking. Я с вами прощаюсь до следующей пятницы, как уже говорил. Счастливо, ребята, будьте здоровы, до свидания.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1527 году, на родину вернулся после своих путешествий по миру доктор Филипп Ауреол Теофаст Бамбаст фон Гогенхайм, который известен как Парацельс. Слава о нем, как о кудеснике и исцелителе, распространилась со скоростью лесного пожара. За годы скитаний он посетил Британские острова, побывал на Руси, где был схвачен и сумел бежать. Совершил путешествие в Турцию, на Ближний Восток, где был кусан змеями, и в Египет, где нечувственно превзошел мистические приемы психологического лечения. Не случайно поэтому он был назначен практически сразу профессором университета в Базеле. Когда об этом назначении стало известно, студенты со всей Европы стали стекаться в город, чтобы послушать лекции великого Парацельса, которому тогда было, кстати, всего 33 года. Обалдевшие студиозусы, а также, в принципе, его коллеги, смотрели, как этот неспровергатель авторитетов сжигал в университетском дворе труды Галена и Авиценны вкупе с письменами алхимиков. От наседавших оппонентов он ловко отбивался шпагой, прокламируя: «Химия – один из столпов, на который должна опираться врачебная наука. Задача химии вовсе не в том, чтобы делать золото и серебро, а в том, чтобы делать лекарства». О Парацельсе говорили, что он являет собой оригинальную смесь благородства и наглости, светлого ума и суеверия. Его эскапады и неспровержения не прошли для него даром. Парацельс был убит, когда ему шел 48-й год. Его смерть оплакали студенты, полив могилу пивом и спев веселую песнь. Покойно терпеть не мог кислых и печальных физиономий, видя в этом признак мозговой недостаточности. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Артмотогараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А бывает, Анна, что приезжает какой-то мотоцикл такой пожилой, и вы так выходите, посмотрели, говорите: не, парень, вот это мы вот точно не берем. Не будем, так сказать, вот этим портить ауру нашего замечательного сервиса. Да.
2: Такой практики, по крайней мере, здесь у меня еще не было, но я со своей стороны скажу, что нет старых и плохих мотоциклов. Любой мотоцикл, как клиент, достоин внимания. Поэтому есть недообслуженные, недопонятые,
3: недолюбленные.
2: Вот в чем еще большая фишка женского, честно говоря, мотосервиса. Мы принимаем не только женщин. Женщинам мы отучаем бояться. Потому что они не всегда могут мужчинам рассказать, потому что не хотят казаться слабыми. А мужчины к нам приезжают, как к женщинам, за заботой. Потому что, когда они понимают, что мы все-таки разбираемся в мотиках, они начинают смотреть на нас немножко другими глазами. И приезжают...
3: Вкусный кофе, забота, горящие глаза.
2: Да, общение.
1: Ой.
0: Артмотогараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио.
1: Classic Rock Station. We wouldn't remember a thing. Автоновости.
2: От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
2: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Это новости.
1: От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
2: Да-да-да, и именно так оно и есть. Автомобильные новости на волне радиостанции «Моторадио». Эфир, как всегда, мы проводим совместно с экспертом, замгендиректора компании «Евроавто» Ильей Плисовым. Илья, приветствую, добрый день.
3: Александр, привет. Дорогие друзья, добрый вечер.
2: Кстати, да, уже дело к вечеру, хотя по нашим вот этим вот белоночным отсутствием сумерек длительным и не поймешь, сколько времени. Итак, как обычно, мы сегодня расскажем вам душераздирающие новости сами. Ужаснемся, а может быть и где-то и улыбнемся. Ну, а все по порядку, поехали.
3: Ну что же, сначала я расскажу анонс. То, что основное сегодня произойдет в нашей передаче, то, на что мы обратили внимание за предыдущую неделю, ну, конечно, новостей будет гораздо больше. Итак, анонс. Москвичка оштрафовала сотню самокатчиков. Появились автомобили, которые не знают, куда вы едете. Мотосезон снижает безопасность, а стратегия безопасности ее повышает. Искусственный интеллект ищет литий для батарей под заводами для батарей. И АвтоВАЗ неожиданно представил на питерском экономическом форуме «Ниву».
2: Ну, прямо по списку, что называется, и пойдем, согласно заранее оговоренному плану. Итак, что у нас, Илья? Начинаем, как всегда, с происшествий.
3: Да, что-то случилось.
2: Да, поехали.
4: Происшествия.
3: Ну что, как всегда, чего только не наслучалось в нашей стране и за рубежом. Начнем мы с того, что в России отметили значительный рост аварийности с мотоциклами. Ничего удивительного, все предыдущие месяца, вот много месяцев даже, ну фактически весь год, мы отмечаем, что растет и растет число приобретений мотоциклов. То есть единственная неминуемо растущая категория транспортных средств, конечно, была двухколесной все эти долгие месяца. И вот, наконец, апогей, когда всех выпустили на улицу, все, наконец, оседлали своих двухколесых коней. И это, конечно, отразилось на аварийности. По итогам 2025 года в России отмечен значительный рост для всех основных показателей аварийности с участием мотоциклов. Количество ДТП таких увеличилось на 8% до почти 10 тысяч. 9758 единиц насчитали. Около 1000 человек погибло, к сожалению. Вот ранено около 10 тысяч человек в таких происшествиях. Рост всех основных показателей продолжает третий год подряд расти. Говорится в свежем отчете научного центра безопасности дорожного движения, с которым знакомились «Известия». Ну вот, а мы знакомим вас. Поэтому, дорогие друзья, если вы впервые сели на мотоцикл, будьте чудовищно аккуратны. Дорогие друзья, кто ездит на четырехколесных транспортных средствах, обращайте внимание на ваших коллег по дороге, которые иногда, что уж говорить, иногда едут менее аккуратно, чем нам хотелось бы, появляются неожиданно, поэтому на летней дороге надо быть ко всему этому готовым и страховать тех, кто находится без защиты на дороге, а очень, байкеры очень незащищенная категория, потому что вокруг них нет ни бамперов, ни крыльев, ничего вот этого, то, чем окружены мы, автолюбители.
2: Я думаю, большая доля в этой статистике – это аварийность с спидбайками, с подростками. Вот если это все вместе сложить, то получается действительно цифра угрожающая. Поэтому, родители, если вы покупаете питбайк подростку своему, это уже притча во языцах, мы все время об этом говорим. Ну, я не знаю, там как-то следите за тем, где он ездит, но ну, чтобы уж ну, там на дороге не выезжал или по лесу ездил как-то, ну, не очень быстро.
3: Ну, по лесу, я могу сказать, одна из самых безопасных. Можно, конечно, и дерево найти, но в целом хотя бы нет другого транспортного средства, которое выезжает неожиданно, особенно неожиданно для подростка, потому что они очень не осведомлены о том, как вообще происходит движение, насколько быстрые скорости могут их встретить на дороге. Переходим к следующей новости происшествия. Москвичка. Это новость, которая у нас попала в анонсы.
2: Москвичка пошла в заголовок.
3: Помогла попала, да, штрафовать более 100 человек на электросамокатах. Вот есть же, знаешь, вот раньше были такие ребята, ходили с красными повязками на плече.
2: Стопхам?
3: Нет, ДНД.
2: ДНД,
3: добровольная, да, народная дружина. Вот да, москвичка, да, видимо, пополнила вот те самые ряды. Не знаю, ничего не пишут, есть ли у нее повязка на рукаве. Да? Вот. Ну, новость из нашей такой неопубликованной рубрики «Электросамокаты и их роль в естественном отборе». Жительница Москвы за несколько месяцев помогла штрафовать более 100 человек на электросамокатах. Сумма штрафа в данном случае превышает, ну, вся вместе превышает 8 миллионов рублей. То есть она наказала, так наказала самокатчиков. Женщина во время прогулок фиксировала на фото нарушителей, которые брали самокат и ездили на нем вместе, что запрещено. Впрочем, я видал такое, когда ездят не только вдвоем, но и втроем. Но, к сожалению, я не та женщина, и оштрафовать никого не смог. Фото с нарушителями женщина отправляла в техподдержку. Сервисы по прокату самокатов сообщали в ответ, что блокируют пользователей, берут штраф за ненадлежащее использование самоката. И заработало ли чего-нибудь, кроме вот этой славы средств массовой информации, эта женщина, нам не сообщают.
2: Я думаю, на энтузиазме. У нас же как, русская женщина, она и коня на бегу...
3: И самокатчика на бегу остановит.
2: Да, совершенно верно.
3: Согласен.
2: Слушай, а такой конский штраф 8 миллионов рублей,
3: 8 миллионов
2: 100 человек
3: рублей,
2: все, разделим.
3: Так.
2: Ну, получается, сколько, по 800 рублей, что ли, на человека вышло?
3: Нет, давай обратим внимание наших уважаемых друзей, которые ездят на самокатах и что-то на них нарушают. Два самых серьезных нарушения – это езда вдвоем. Кстати, иногда самокаты сообщают, говорят, слезьте, пожалуйста, вас двое. На многие самокаты современные модели ставят весы. Ты знал об этом, нет?
2: Ну, предполагал, да.
3: Вот, единственное, что они не могут понять, влез на такой самокат один человек в 100 килограмм или это два небольших человека по 50 килограмм. И он на всякий случай говорит, если вы вдвоем, то будьте любезны, слезайте, потому что это недопустимо. Ну, я был свидетелем, как две молодые девушки влезли, их предупредили, они все равно встали на него снова и поехали, куда им надо. Вот, фотографировать я не стал. Что касается штрафов, обратим внимание, что они могут доходить до 100 тысяч за езду вдвоем на самокате и до 150 тысяч за езду в нетрезвом виде. Два самых штрафуемых нарушения, поэтому
2: подожди, так
3: не
2: это
3: нарушайте.
2: Штрафует уже сама компания, вот это, как он, господи, вот этого шеринга,
3: кикшеринговые компании в договоре прописывают заранее с тобой. Обычно никто этого не читает, ставят галку. В какой-то момент, знаешь, одна из компаний, которая, ну, интернет-компания, которая тоже имела такой договор оферту, с которым ты соглашаешься, просто ставя галку, что да, я прочитал, все понятно. И у них забавный был такой пункт, что, ну, там были основные параметры, чем я пользуюсь, какими сервисами, за что готов заплатить. И был отдельный пункт, что я продаю свою душу дьяволу. И, в общем, было прямо в этом же договоре. И буквально все 100% пользователей, которые заходили на этот сервис, согласились с этим. Вот, поэтому мы с тобой, если мы соглашаемся с кикшеринговым сервисом, то обязательно продаем душу дьяволу кикшеринговому.
2: А дьявол, получается,
3: да,
2: блокирует карту?
3: Соглашаемся, да? На возможный штраф 100 тысяч рублей или 150 за нетрезвый вождение, поэтому, ага, поэтому это прямо часть договора. Вот этот штраф, угу, это часть договора.
2: Все равно не бьется цифра. Ну, ладно, в общем, бог с ним.
3: Ну, ничего. СМИ написали, мы не можем не верить.
2: Да?
3: Московский комсомолец рассказывает, ну,
2: а, ну
3: как же ему
2: правдивый,
3: не верить.
2: Конечно,
3: не верить.
2: Да, конечно. Идем дальше, да?
3: Забыла очки дома, россиянка прикинулась слепой и лишилась прав. Такую новость нельзя было пропустить. Водительница из Челябинской области, где суровые не только мужики, пыталась избежать наказания, ссылаясь на забытые очки. Инспекторы зачитали ей документы вслух, но она и их зачитанные отказалась подписывать. Сотрудники ГИБДД заподозрили женщину в нетрезвом вождении и говорят, а давайте-ка пройдем освидетельствование. Автомобилистка заявила, что она не может прочесть протоколы без очков, подписывать ничего не согласилась, и мировой суд признал ее виновной, лишил прав на полтора года и штрафовал на 45 тысяч рублей. Вот так вот не прошла такая вот маленькая, ну, бытовая хитрость.
2: С одной стороны, вроде комичная новость такая, комическая, как правильно сказать, а с, да, другой стороны, вроде как и печальная, честно говоря. Ну, наверное,
3: бухать не надо даже по пятницам, особенно за рулем, дорогие друзья. Верховный суд, изучив видеозапись, подтвердил законность наказания, поэтому не делаем так, как делает эта челябинская женщина, которая пыталась обмануть всех, а обманула в результате саму себя.
2: Ясно, ладно, хорошо.
3: А в целом, кстати, новость, знаешь, чем хороша? Вот что-нибудь хорошее в таких новостях есть? Да, поскольку ее отстранили в нетрезвом виде от управления автомобилем, все остались живы и здоровы. И так, да, будет продолжаться следующие полтора года. Она пьяная за руль не сядет. Вот так вот.
2: Да, ну может быть ее, правда, где-нибудь какая-нибудь машина не знаю, толкнет на пешеходном переходе, когда она будет пьяная переходить. Ну ладно, это...
3: Ну,
2: да,
3: у тебя,
2: да,
3: богатая, да, фантазия, это тема для другой передачи. У нас для этого есть, кстати, передача с автоюристом. Вот он что-нибудь такое может рассмотреть. Что делать в этом случае?
2: Ой, да, пойдем
3: вот
2: дальше.
3: Значит,
2: да,
3: Александр, да, в прошлом выпуске меня поругал. Говорит, ты рассказываешь тут ситуацию. Мы в тот раз обсуждали, что норвежский подросток, 14-летний, угонял автобусы массово. Это такой серийный угонщик автобуса. Наконец он, в очередной раз его угнал. Задержали ее недалеко от Осло 17 мая. И Александр меня ругает, говорит, слушай, нам бы выяснить, что происходит с такими новостями, что с этими подростками происходит, куда они деваются, кто они вообще такие. Вот. И мы повыясняли этот вопрос Вот, повнимательней. Значит, что выяснилось? Что подросток уголовного наказания не понесет, так как в Норвегии возраст наступления уголовной ответственности составляет 15 лет, а ему было всего 14. Вот, его передали социальным службам. Шведская полиция его передала органам опеки и службе по делам молодежи.
2: Это комната милиции наша? Нет, это, наверное, наш какой-то детский приемник. В общем, куда-то сдали его.
3: Александр, сдали его норвежским органам опеки, вот так они называются. И делам по службе молодежи. Барневернет, вот так вот называется. Вот, и он был поставлен под строгий надзор. Не то, что два предыдущих раза, мы напоминаем, что это у него третий был серийный угон автобуса. Повторные инциденты и ужесточение мер. Поездка в Швецию в апреле 26 года была не единственной. Вот этот угон был как раз третий. Он проехал более 300 километров из Осло в Кристиансен. Ну, из-за регулярных рецидивов полиция Норвегии и социальные службы начали осматривать более жесткие принудительные меры изоляции и даже психологической помощи. Кажется, что ему нужно... Ему, наверное, в кровать будут класть маленький автобус, чтобы он без него не скучал, потому что парень буквально, в кавычках, одержим автобусами. Ну, не знаю, как это лечить. Но такой, ты хотел результат этой новости, чем она закончилась? Вот она чем закончилась.
2: Да,
3: имя парня нам не сообщают также, потому что о подростках в СМИ запрещено распространять информацию для того, чтобы не ловать его судьбу в будущем. Чтобы он стал автобусным маньяком позже, как в том фильме «Скорость». Помнишь, первый «Скорость 1»? Это был угон автобуса.
2: Да, да, да.
3: Да, и заложенная там мина, и там он прыгал. Ну, невероятные какие-то вещи были. В свое время был очень мощный боевик «Скорость» про автобусы. Вот такая же скорость почти получилась норвежская. Но этот парень, наверное, подрастет. Может быть, он себя еще покажет. Хотя я на это не надеюсь.
2: Ну, шоссейно-кольцевые какие-нибудь. Ну, посмотрим.
3: Автобусные гонки, согласен.
2: Вот именно, да.
3: Вот. Вот если ты нам покажешь видео, то я расскажу эту новость. Значит, довольно часто у нас всякие то ужасающие, то смешные посадки самолетов на трассе. И вот, и вот такая штука. И на видео мы видим автомобилиста, который едет по дороге, и перед ним самолет приземляется, буквально врезается в перед ним стоящий автомобиль, подпрыгивает и падает там где-то вот почти на него. И кажется, что эта новость ужасная, и что она сбылась на самом деле. Но знаешь, Александр, в каком мы мире живем? Мы живем в мире искусственного интеллекта и фейков. Да, и эта новость абсолютный фейк.
2: Значит, слава богу.
3: Слава богу, да, этого ужасного ничего не происходило. Знаешь, как вот, верите ли вы, что произошла такая посадка? Знаешь, самая смешная история, как это определилось. Знаешь, вот много разных есть причин. В данном случае, вот если ты посмотришь на брюшко самолета, у него есть рулевое колесо спереди
2: и сзади. Да.
3: И сзади. И
2: да.
3: Такого не бывает. Самолеты, потому что делятся. Дело в том, что они специальным образом балансируются по весу, и у них поэтому, ну, у них три точки опоры в обычном самолете, да, и у тебя либо ты опираешься на переднюю опору, либо на заднюю, по-другому как бы не дано, потому что, ну, принцип взлета меняется, тебе надо что-то приподнимать, либо хвост приподнимать, либо нос. Вот, и в данном случае два колеса спереди и сзади честно выдают вот этот нейрофейк. Поэтому, дорогие друзья, когда вы смотрите свои социальные сети, на самом деле сегодня все больше и
2: я
3: больше.
2: Я не вижу фейка.
3: Они настолько реалистичны. Представляешь, Александр, да, как это выглядит?
2: Вообще прямо, да.
3: Реально,
2: да,
3: как будто
2: да.
3: Так и состоялось. На самом деле там есть еще некоторая неестественная физика, когда он подлетает второй раз. На самом деле это, ну, не выглядит живо, потому что кажется, что у него не было возможности взлететь еще раз. Не должно хватать скорости, особенно после удара об автомобиль. Но вот несведущих людей, и меня вот в первый момент, меня тоже впечатлило, думаю, ну ничего себе, вот специально оставили как вот пример на что вестись не стоит. Друзья, обращайте внимание, полная лента у нас дальше больше. Я вообще не знаю, останется ли настоящий контент когда-нибудь, кроме нас с Александром, конечно же.
2: Мы живые, да.
3: Мы живые, да. Пока живые.
2: Ой, да, пока живые. Поехали дальше. Что у нас тут интересного?
3: Да, еще одно видео такое, строгое напоминание. Опять же, больше года уже мы обсуждаем внешние ручки, которые прячутся в двери автомобилей, и китайские автопроизводители, и, собственно, правительство даже выпустило трактаты на тему того, что такие ручки недопустимы без механического привода. И вот мы видим аварию у Тесла, откуда, ну, довольно сильная авария, машина сильно повреждена. Надо смотреть до конца это видео, если сможешь показать. Вот, машина сильно повреждена. И для того, чтобы помочь пассажирам, которые оказались заперты в автомобиле, нет никакой возможности с внешней ручки человеку открыть ее. Вот мы смотрим, и приходится выламывать стекло, влезать внутрь и хвататься за ручку со стороны салона. для того, чтобы открыть дверь. Без этого дверь открыть не удалось. Понимаешь, да? Ручка заклинена, у нее электропривод, ни на что нажимаю, ее не открыть. Вот. И удается спасти пассажиров, те, которые находятся в салоне, только благодаря тому, что открывается дверь внутренней ручкой, а не внешней.
2: Вот вообще, такая, честно говоря, какой-то вопиющий такой баг ужасный. Я не понимаю, вот, как это вообще все.
3: Вот, казалось бы, у тебя получается такая обтекаемая машина, ничего не торчит, пешеходам безопасно. А на самом деле это такая штука, которую надо исправлять, и современные машины не должны ездить. В данном случае Tesla Model 3, в общем-то, в этой части является тоже небезопасным.
2: Да, да, чего только не узнаешь в этот день недели.
3: Давай вот этот ролик мы пропустим и перейдем сразу к законодательству.
2: Давай, да, у нас законодательство на нашей интернет-волне в рамках нашей передачи.
1: Законодательство.
3: Ну и, конечно же, наше же законодательство. Раз уж наши волны, и наша передача. Значит, вышла стратегия повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Вот мы немножко анонсировали, что появление большого количества мотоциклов, чем больше двухколесных транспортных средств, тем больше ДТП, потому что они довольно неустойчивы. Кстати, непривычные на дороге. Между прочим, если ехать в Азию, да, вот каждый раз мы смотрим на азиатские всякие там с Юго-Восточной Азии, Китай, Малайзия, не знаю, Тайвань, и ты смотришь на большие города, на огромные перекрестки, когда там десятки мотобайкеров, скутеристов и всех, и велосипедистов мешаются в один поток, и они едут как-то живо-здорово, все с ними хорошо. И дело в том, что там все движение, включая даже Индию, заточено на большое количество двухколесных транспортных средств. Мы к этому не готовы. У нас большие скорости, большие пробеги, жесткий асфальт. Вот, мы к этому не привыкли. И для того, чтобы все-таки по-прежнему двигаться в сторону безопасности, была выпущена новая стратегия. Значит, в ней отмечается много важных вещей. Ну, например, по сравнению с 2017 годом парк транспортных средств вырос более чем на 6 миллионов единиц. И пишут вот в стратегии, считают автопарк на 2024 год как 63 миллиона единиц. Это редкая история, когда считают вообще все транспортные средства. Вот. При этом значение транспортного риска за этот период снизилось с 32% до 32% с 3,38 до 2,28. То есть, грубо говоря, те, кто разрабатывали и предыдущие стратегии безопасности, они делали большое количество разных мероприятий и в области дорожных знаков, и в области дорожной разметки, в общем-то,
2: качество
3: дорог, да. Хотя, знаешь, забавно, что когда дорога плохая, на ней меньше ДТП, потому что люди не могут разогнаться. Это забавная история. Вот если она вся в ямах, и ты едешь 20 км в час, материшься, ты в лучшем случае повредишь колесо и подвеску, нежели друг друга. А вот когда скорости высокие, тогда знаки приоритета и светофорное регулирование, они, конечно, вступают в силу. Вот. Значит, что пишут? По мере увеличения срока эксплуатации транспортных средств все чаще появляются технические неисправности, увеличивается тяжесть, последствия ДТП. Вот. 23% легковых автомобилей, 38% грузовых, 20% автобусов, 80% мототранспортных средств старше 15 лет. То есть мы отмечаем стратегию безопасности многие вещи, в том числе старение транспортного средства. Также они отмечают, вот мы обратили внимание, как люди, причастные к ремонту транспортных средств, они отмечают ухудшение качества проведения работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств вследствие удорожания соответствующих услуг, распространения некачественных запасных частей и расходных материалов. Ну, к счастью, вот видишь, удорожание соответствующих услуг для составителей стратегии безопасности проходит бесследно, к ним ФАС не обращается, не рассказывает, что они раскручивают маховик инфляции автосервисной. Им это можно писать без всяких проблем. Вот. Пишут, что нерегулируемое обращение товаров, оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, препятствующих обеспечению безопасного дорожного движения, намекают нам на то, что когда внедрять честный знак, вот тут-то все станет точно безопасно. Хотя напоминаю, что статистики, которая отдельно выделяет ДТП по причине неисправности транспортных средств, ничтожно мала. То есть большинство все-таки ДТП происходит по вине людей. Вот основная часть в американской, ну, не в американской, вообще в европейской литературе обычно пишут disaster driving. Такое отвлеченное вождение. То есть, грубо говоря, когда люди едут, куда-то отвлекаются. Например, в Китае отдельно запрещен смсинг. То есть у нас, например, запрещены звонки по телефону и камеру. Умеют тебя, да, посмотреть, что у тебя... Или например, бывает такая штука, когда штрафуют, ты просто за голову держишься, и у тебя локоть на этом, не торопясь катишься, и тебя фотографируют, а ты, наверное, говорил по телефону, потому что для камеры выглядит наличие и отсутствие достаточно похоже. Вот. А в то же время в Китае, например, смс-инг запрещен, они тоже понимают, что отвлечение на телефон очень, очень страшная вещь, которая приводит к ДТП. Ну и наше традиционное развлечение, конечно, использование этилового спирта при управлении автомобилем. Это абсолютно запрещено, оно, конечно, отвлекает максимально сильно и приводит к ДТП.
2: В общем, спиртосодержащие вещества.
3: Да, да. И радуемся за то, что о нашей с вами безопасности кто-то заботится. И на самом деле, как не тяжелы вот эти меры, как недорогие эти штрафы, как не серьезные средства применения, да, отлучения, например, на полтора года вот этой девушки, которая ослепла внезапно, когда не смогла прочитать протокол. Вот. Кстати, может быть, ее отправить на психологическое освидетельствование, потому что, представляешь, потеря зрения в острой ситуации, вот, ну, может быть, есть такой эффект.
2: Она может подать иск против ГИБДД, сказать, что я так испугалась, что я потеряла зрение.
3: Да, ну тогда ее отправят на психиатрическую экспертизу и отлучат уже от роли вообще навсегда. У нас, кстати, это возможно. Напомню, что у нас прошли изменения, поэтому, если у тебя есть сомнения в дееспособности водителя, любой врач может подать такую заявку, и тебя отлучат от руля досрочно, не дожидаясь следующей пятилетней водительской комиссии.
2: Ой,
3: ну что же, да. С безопасностью мы покончили, а законодатели нет, и мы можем идти дальше.
2: А дальше у нас что у нас дальше?
3: Дальше у нас алкозамки. Тоже вечная тема, и чтобы разнообразить ее, нам надоедает ее на самом деле говорить между нами, но поскольку новость есть, она будоражит умы и средства массовой информации, мы нашли прекрасную иллюстрацию из старенького фильма, называется он «Утопия». Очень рекомендую эту короткометражку, она доступна на всех
2: платформах.
3: На всех, да, видеоплатформах. Пожалуйста, посмотрите ее. И там есть такой момент, когда водитель садится за руль и не может сдвинуть автомобиль, не подув в трубочку, которая вылезает из руля. И на самом деле вот это вот алкозамки в будущем, они вот, наверное, вот так должны выглядеть. Я даже не знаю. А как иначе? Вот как бы вот такая штука и должна быть. Вообще «Утопия» — правда страшный фильм, который предсказывает, как и некоторые сюжеты из «Черного зеркала», если кто смотрел, наше будущее, которое нас неминуемо ждет. Вот. И потратьте 15 минут в выходные, вы прослезитесь и поймете, какая замечательная идея была реализована и какой мир нас, в общем-то, ждет. Мы одной ногой в него вступаем. И вот власти поручили ввести алкозамки в автомобили к 2030 году. И как это будет, мы увидим из этого фильма «Утопия». Кто еще не смотрел, рекомендую.
2: Мне кажется, будет как-то, ну, не так. Вот здесь вот происходит касание. Прямо.
3: Будет в точности.
2: Несчастный так. Водитель. Вот будет в трубочка из руля вылезает, он из нее пьет или дышит, я не могу понять. Мне кажется, будет проще. Какой-нибудь датчик блютусный какой-нибудь будет. Садишься в машину, у тебя там, не знаю, в часах интегрирован, еще где-то. И он будет как-то, ну, вот как пульс меряет часы. Вот
3: я думаю, что надо пригласить какого-нибудь медицинского эксперта. Но вот пока его не пригласили, вспоминается
2: это
3: еще...
2: Это очень консервативные люди. С ними о будущем
3: почему,
2: говорить.
3: Почему? Есть, например, очень современные механизмы вот при диагностике уровня сахара в крови для диабетиков. Это известная история, да? Есть небольшие чеки, когда вот ты садишься такой... Тебя колет небольшая иголочка так. И что-то определяет. Вот еще вариант. Не хочешь дуть в руль, пусть тебе в одно место из сиденья вылезает иголочка и проверяет наличие сахара в крови. Скажет, в конце концов, вам пора внимательно отнестись к своему рациону и к диете. Ну ладно, идем дальше.
2: Да.
3: С 1 июля в центре Петербурга изменится стоимость парковки на 7 участках. Очень ожидаемая новость. Очень ожидаемая. Ну что, Александр, давай гадать. Она понизится или повысится? Вот.
2: Это большой вопрос.
3: Ну вот ты как думаешь? Давай.
2: Я затрудняюсь.
3: Вертим барабан.
2: Потому что мне простыми словами не ответить.
3: Ну давай начнем издалека.
2: Давай.
3: Ты хоть раз видел, чтобы штрафы или стоимость парковки удешевлялись, падали?
2: Но, было такое в твоей жизни? Честно говоря, нет.
3: Да, вот и сейчас тоже это не наступило. В Петербурге изменят тарифы. В центральном районе с 1 июня 2026 года стоимость час парковки вырастет на 7 участках. В зависимости от локации цена достигнет 360 максимальных, собственно, рублей для Петербурга за час, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.
2: А сейчас сколько?
3: Значит, напомню, что когда ее вводили...
2: По-моему, уже была эта цифра.
3: Мы с тобой свидетели вообще ввода вот этих парковок, последовательно удорожания этих парковок. она не так давно была 100 рублей, только что на нашей памяти буквально. Потом она разделилась на 200, 300, 360, то есть были разные немножко зоны, и даже нам озвучили, что она будет какой-то динамической, ну типа мало машин тогда подешевле, много машин тогда подороже, мол, мы эти машины оттуда выгоним. Ну и сейчас вот эта динамика куда-то делась, ее не найти в этих законах, никакой динамичности нет, просто 360 врубили в оставшиеся 7 регионов, где думали, что будет по 200 рублей парковка. Вот, итак, значит, новые тарифы дифференцированы в зависимости от востребованности места. Нет, смотри, какая-то динамика есть. 100 рублей в час на участке Миргородской улицы от Полтавской в направлении Военной, 200 рублей в час на Суворовском проспекте, ну, 360 рублей в Полтавском проезде до Военной улицы. В общем-то, смотрите либо на карту, либо просто смотрите в парковочное приложение, вы туда приедете и сразу увидите, что у вас теперь там 360 рублей.
2: Да, все подороже
3: стало. Вот такая новость.
2: Да, да. Печально, честно говоря, вообще-то.
3: Так, еще пара новостей. Верховный суд напомнил о правилах возмещения убытка в случае неисполнения страховщиком обязательств. Значит, несколько холиваров за это время произошло.
2: Кого?
3: Нельзя так говорить.
2: Нельзя так говорить. Потому что я не понял, что это.
3: Да, несколько горячих обсуждений прошло на разных площадках. Да.
2: Так.
3: Житель республики Башкортостан обратился в суд с иском к страховой компании о взыскании убытков, неустойки и компенсации морального вреда и штрафа. То есть дайте все. Его автомобиль был поврежден в результате ДТП, однако ремонт не был произведен, а претензия отклонена страховщиком. Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил, и апелляция это решение отменила. И приняла новое, которое по взысканию убытков отказала, учитывая, что истец не направил машину на ремонт ввиду несогласия с используемыми аналоговыми запчастями. Вот, касаться такой вывод поддержала. В общем, о чем идет речь? Разбирался Верховный суд РФ уже, и он указал, что закон об ОСАГО не предусматривает установку неоригинальных запасных частей и обязывает страховщика привести имущество в состояние, в котором оно находилось до момента наступления ДТП. На самом деле, напомню, что эта ситуация очень сильно поменялась в 2022 году. Именно весной произошли значительные изменения, которые позволили РСА и другим страховщикам использовать новый реестр запчастей, и был введен новый способ расчета. И в этот реестр попали запчасти-аналоги, потому что до этого все страховщики, все страховые компании, да, и автосервисные мастерские пользовались реестром, в котором были только оригинальные запчасти. То есть запчасти Volkswagen, Audi, Mercedes и все остальные вещи. Вот. И когда начали появляться там Haval и все остальные новоприобретенные китайские бренды, и когда за немецкие, европейские и другие бренды перестали отвечать те дилеры, которые здесь находились, и именно тогда, в 2022 году, в этом списке появились аналоговые запчасти и появился принцип исчисления. Вот это, именно с этим принципом Евгений Сандаков обратился в Верховный суд, и, в общем-то, он не выиграл, потому что ему сказали, что все по закону, что, в принципе, так и есть, все было по закону.
2: Но с другой стороны, если некто повредил твой автомобиль, ну или в результате ДТП, да, и там все было оригинальное, все было хорошее такое, новое, вот все это повредилось, тебе предлагают поставить туда левые какие-то эти, как они называются, запчасти, да, ну, какие-то аналоги там и так далее, то, ну, в принципе, наверное, человек вправе как-то возмущаться.
3: Возмущаться вправе, но получать оригинальные запчасти по закону не вправе.
2: Ну как так?
3: Да, вот так.
2: Слушай, ну где справедливость? Не могу понять.
3: Ну, видишь, на что опираются? Опираются на норму, в которой страховая обязывается восстановить автомобиль до предыдущего состояния. А какими запчастями определено в законе и механизме исчисления? И там запчасти, которые не являются оригинальными, допустимы.
2: Ну это как-то, мне кажется, это как-то, ну так нельзя.
3: Ну, Александр, это расставит не только тебя. Ты тоже можешь, кстати, обратиться в Верховный суд с этим, ну, возмущение, в конце концов. Но тебя, поверь, тебя ждет та же судьба.
2: Ага, ну да. Ладно, что у нас еще в этом разделе?
3: Ну и последнее, наверное, в РФ готовит новую программу льготной покупки машины для многодетных. Власти РФ разрабатывают новую программу по предоставлению льготных условий на покупку автомобиля для многодетных семей. Заявляет вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. На сессии «Большая семья, большие охваты», «Новая демография» и «Нарративы для медиа-менеджера». Вот, смотри, им можно говорить, демография, нарративы и медиа-менеджеры. Вот им такое говорить можно, а нам?
2: А нам почему-то...
3: Как вот перевести на русский язык?
2: Я не знаю, надо...
3: Больше детей, тема разговора и купцы-распорядители в рамках ПМФ. Депутат отметил, что новые правила расчета утилизбора в том числе затронули многодетные семьи. Да, конечно, не затронули, потому что не было там никаких исключений на многодетных семей. Вот, потому что они часто пользуются большими автомобилями, в самом деле. Большая семья, ну,
2: перевести... Большая семья, большой автомобиль.
3: Да, ну, да, цена выросла, и мы обратились в Минпромторг, попросили создать программу для многодетных семей. В общем, предвыборные программы депутатов начались. Обращайте внимание на Анну Кузнецову. Она борется за права многодетных семей. Вот. Ну, наверное, на этом законодательство сегодня закончилось.
2: Ну, да, что тогда? Я предлагаю его, что музыкальную паузу взять небольшую.
3: Только хорошую музыку.
2: А у нас здесь на нашей радиостанции ни хорошей не бывает. Деньги ни за что. Как раз, мне кажется, прямо наш девиз, можно сказать.

0: Ни за что деньги, совершенно ни за что взятые деньги. Об этом рассказывает нам группа Dire Straits. Мы продолжаем эфир автомобильных новостей. Поехали дальше.
1: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
0: В эфирной студии, напомню, наш эксперт Илья Плисов. Мы рассказываем вам, мне кажется, сегодня все-таки, ну, скорее, более позитивные новости, чем негативные, хотя они, конечно, могут быть разные. Итак, у нас на очереди новости автомобильного рынка, так я понимаю. Прямо к ним и переходим, друзья мои.
2: Новости авторынка.
3: Ну, кто нас может радовать на ПМФ? Конечно же, АвтоВАЗ. Недаром все прошлые годы вся страна в едином порыве помогала АвтоВАЗу сначала строить заводы, потом их развивать, потом выкупать эти автомобили и выбирать ВАЗовские автомобили вместо других зарубежных вражеских автомобилей. И чем же радует нас АвтоВАЗ на ПМФ? Конечно, радует нас неожиданной совершенно новинкой, такой, можно сказать, премьерой, в общем, которую никто не мог бы предположить. И вышла на этот раз Лада Нива Легенд.
0: Слышал? Так,
3: да. Да, мне очень нравится.
0: Не видел, но слышал.
3: Да, мне очень нравится, что это напишется обновленный внедорожник, который получил новый двигатель, модернизированное шасси и кузов, а также новые электронные системы. Говорится в сообщении компании. Ну, знаешь, вот это, что называется, хорошее исправлять, только портить. Вот как в свое время какая-нибудь Land Cruiser жил много лет, но тем не менее, ну, были всякие разные изменения. Нет, это вот этот. Нива Легенд, это вот этот. Та самая, которая Легенд. Знаешь, когда вот показывают и Land Cruiser меняющиеся, да, и BMW меняющиеся, всякие другие машины меняющиеся.
0: Дурачки они, нет у них стабильности.
3: И показывают какую-нибудь, например, нашу буханку и подписывают, говорят, а вот это сразу получилось хорошо. Ее не надо менять. Также такая же история, мне кажется, с Нивой. Она тоже сразу получилась хорошо. Вот. Завершается подготовка к производству новинки. Мне очень нравится, что премьера состоялась, а производства еще нет. Цены объявят тоже позже. Да, это наше любимое занятие. Заявлено об улучшении всех технических характеристик автомобиля. От экономичности до управляемости, динамики и пассивной безопасности. В общей сложности в автомобиле появилось более 100 новых и более 60 модернизированных деталей узлов. В общем, полное обновление. И мы, конечно, восхищаемся тем, как так АвтоВАЗу удается скрыть эти изменения от глаза зрителей. Потому что визуально это та самая старая добрая Нива.
0: Но может быть, краска другая.
3: Там чуть-чуть бампер подкрашен, поворотники в цвет кузова. Но если мы вот туда проникнем взглядом, конечно, мы найдем, вот тонкие ценители найдут.
0: Может, мотор новый?
3: И мотор новый. В общем, много-много изменений. Наслаждайтесь, счастливые владельцы новых Лад Легенд. Но АвтоВАЗ не ограничивается этим. ПМФ, он радуется еще тем, что начались тесты автомобиля «Лада» с турбодвигателем. В данном случае у нас «Азимут», который был презентован на предыдущем ПМФе год назад, мы помним. Да? С турбированным двигателем теперь проходит испытание. По их итогам будет принято решение о запуске модели в производство. Ну, то есть в том смысле, что они еще не решили, будут запускать или нет. Но уже анонсируют. Вот.
0: Ну и смотрится ничего, кстати, более-менее.
3: Да? «Азимут» за год
0: не изменился, правда.
3: Не изменился, тоже по-прежнему смотрится хорошо.
0: Стал привычнее как-то. Да.
3: Что еще у нас появилось? Волга. Вот это слово, которое давным-давно у нас исчезло с автомобильных всяких листов, и вот появился совершенно недавно. Вот ее тоже привезли на ПМФ, Волга К50. Мы помним, что один из губернаторов получил ее первым до начала любых продаж. Шильдик для него изготовили индивидуально. И в данном случае на ПМФ тоже состоялся показ флагманского кроссовера марки Волга. Ну, мне кажется, у них других кроссоверов не флагманских и нету. Вот. Основан на китайском Джилиманджаро. Отличается от него оригинальной решеткой радиатора. То есть она совсем другая.
0: С надписью.
3: Поэтому, да, вы не будете себя чувствовать, как будто вы едете на Джилиманджаро. Нет, вы ездите на нашей отечественной Волге. Вот, что у нас еще? Ну и, конечно, мы не можем обойти, это прям мы уже предвосхищали, рассказывали. Конечно же, на ПМФ представили обновленные модели Aurus Senat и Aurus Senat Long. Не понимаю, почему они пишут его Long, когда можно написать был Aurus Senat длинный. да?
0: Ну, американизмы, вот. Англицизмы. Ну,
3: вот, а вот нам нельзя.
0: Все поэтому это не
3: будем
0: наше,
3: говорить, ауросы на длинные, обычные. Обновленные модели представлены на Петербургском международном форуме. Можно увидеть в павильоне гаража особого назначения. Поэтому это речь идет о чем? Что вдруг кто-то доберется до экспофорума и туда вас пустят, то вы его увидите.
0: Идите сразу же в гараж особого назначения.
3: И там смотрите на Аурос и Сенат.
0: Да.
3: Мы не забываем о том, что это, конечно, перелицованный Хон-Чи. Тут нам забыли об этом напомнить, но мы из других новостей это видели и напоминаем вам. Ну и печальная новость, которая переходит из чисто автомобильной в какую-то, можно сказать, политическую. Вообще, как люди себе такое позволяют? В данном случае речь идет о главе Беларуси. Лукашенко заявил, что ставки утилизбора ЕС скоро превысят стоимость автомобиля. Вот как он мог такое сказать?
0: Близко, ну, да,
3: все такое близкое к правде.
0: Крамола какая-то.
3: Ну да, это действительно близко к правде. Что он говорил? На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие компонентной базы. А сейчас что произошло, вопрошает глава Беларуси. Каждый закрылся так, что мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. И он говорит про наш союз. Зачем это мы делаем, о каком союзе в таком случае можно говорить, вопрошает Александр Лукашенко. И в целом он на самом деле прав. Он сказал то, что назревало у нас, у многих, у простых людей, но мы себе это не позволяли, конечно, сказать, и особенно в эфире. Поэтому приводим слова.
0: Мы его просто цитируем.
3: Лукашенко, да, мы цитируем, да. И, кстати, есть видео, можете посмотреть. Я свидетель, если это не нейросеть, то действительно сам Лукашенко.
0: А, кстати, очень красивый он на фотографии. Прямо такой.
3: Он всегда, да. Все 30 с небольшим лет он смотрится прекрасно. Далее, что у нас происходит? Тоже новость рынка некоторая. Tesla нашла новых покупателей для своего кибертрака. Спасательная служба Казахстана решили их выкупить. Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана подтвердило, что закупит дополнительные кибертраки Tesla после того, как электрический пикап доказал свою эффективность в ходе спасательных операций в Алматы, крупнейшем городе страны. Я так помню, что вообще проблема есть с продажами этих кибертраков, то есть не только у АвтоВАЗа есть сложность, но и у Tesla. В данном случае кибертраки продаются не очень. И несколько передач назад мы рассказывали о том, что их запихивают в самые разные автопарки просто потому, что обычные граждане их покупать не очень хотят, то есть их выпустили больше, чем нужно. Выглядят они по-прежнему брутально, ничего не могу сказать.
0: Спецмашина.
3: Как получается. Спецмашина, да. Но тут вот как сон в руку показывали небольшое видео, тоже на интернетах мы не подобрали его, но так расскажу. На одну и ту же горку взбирался Сайбертрак и Хаммер. Ну, такие по размеру они очень близкие, да, такие огромные грузовики. Угу. Вот, и Сайбертрак не взобрался, Хаммер на горку взобрался. Не знаю, к чему это отнести, может быть, у него была неудачная резина, недостаточно внедорожная, бывает, на это очень много влияет. Или там сидел неловкий водитель. Но факт остается фактом.
0: Но по мощности, по моторам они вполне сопоставимы.
3: Сопоставимы, но как-то он рассчитан на быстрое передвижение, быстрее, чем Хаммер. Ну, не знаю. В общем, нашел новых владельцев в спасательных службах Казахстана Илон Маск. Видите, они с ними даже в спасательных службах Казахстана Илон Маск. Видите, они с ними даже как-то, видимо, общаются. Что происходит дальше у нас еще на рынке? Еще пара новостей.

0: подобрать так, чтобы готовые детали были прочными, пишут журналисты.
1: Серьезно?
0: Да, чтобы они соответствовали требованиям автопроизводителя и, внимание, точно подходили к другим элементам автомобиля. Вот такие,
1: то есть, видимо, прецеденты были.
0: Вот такие непростые инженерные задачи приходится решать специалистам компании «Магна» бывшей, которая всю жизнь, уже десятки лет производит разные автокомпоненты на конвейеры. Вот. Отдельно учитывали метаметрию цвета, эффект, при котором один и тот же оттенок может выглядеть по-разному при разном освещении. В общем, чудеса технологий на территории Российской Федерации показывают уже аксакалы этого кузовного и рынка пластиковых элементов автомобиля. Ну и последняя новость. Эксперты раскрыли, какие БУ машины интересовали россиян весной 26 года. Кто нам об этом рассказал? 78-й канал, неожиданный ньюсмейкер. И говорят о том, что БУ автомобили уже, кстати, попали Хавейл, Джили, Лексус. Ну, Лексус понятно, но Хавейл и Джили, честно говоря, вот они уже по второму кругу начинают продаваться. А также отечественные автомобили Лада Приора Гранта. Это наши ребята с 10-ми регионами.
1: Это
0: да,
1: всегда так.
0: Наши любимцы. Да. Угу. Весной этого года спрос на машины с пробегом увеличился на 14%. Средняя цена таких автомобиль составил 1,3 миллиона рублей. Авито Авто помогал 78-му каналу это рассказать. Ну, собственно, новости рынка у нас на этом закончились. Можем немножко про удивительные жизни Евроавто.
1: Да, удивительные жизни Евроавто. Опять же, прямо сейчас на нашей волне.
2: Удивительное, да? Из жизни Евроавто.
0: Ну, новость не то чтобы недели, вот как-то за этот месяц мы хотим подвести итог. За этот месяц наша франшиза была отмечена тремя профильными рейтингами. Мы вошли в число лучших франшиз рейтинга топ-франшиз 2026. Второе место в категории автобизнес. Это стабильно удерживаем эту позицию уже не первый год. И 39-е место, вроде такое непопулярное, но это общий рейтинг, ну, вообще всех франшиз. Кофе, ага. Все остальное. Ага. Ну, как бы такое, в принципе, вообще в 50 или даже в сотке быть не так плохо. И мы стали чуть лучше по сравнению с прошлым годом. Франшиза Евроавто получила премию за вклад в развитие франчайзинга в номинации «Рост и масштабирование» в рамках Московского форума франчайзинга 2026 года. И буквально на этой неделе мы вошли в топ-100 лучших франшиз России. Вот, по итогам рейтинга каталога businessmens.ru мы заняли 37-е место. Ну, тоже это общий совсем рейтинг всех разных бизнесов. Вот, формируется рейтинг на основе комплексного исследования рынка российского франчайзинга и открытых данных компаний. Места распределяются на основании всяких разных данных, целый комплекс показателей, учитывается объем вложений в бизнес на старте, размер паушального взноса, средний срок окупаемости, количество открытых по франшизе за прошедший год представительств и динамика развития бренда.
1: А что такое паушальный взнос?
0: Ну, когда ты вешаешь свой бренд, ты чего-то платишь правообладателю.
1: Я думал, что по количеству...
0: По ушам, нет? Да. Не совсем. На самом деле, ну, разные по-разному считают. У нас считается это оборотом. Мы заинтересованы, чтобы те, кто входит в франшизу, больше зарабатывали. Значит, отдельно проговорю, это такие ура вперед новости. Отдельно проговорю, что мы подвели итоги уже 4 месяцев, ну, по сути, первого квартала с небольшим результатов. Мы, конечно, очень грустим, потому что вместе со всем малым и средним бизнесом ситуация налоговая, ситуация регуляторная, она очень сильно изменилась за последние несколько лет, и начинает нисходиться экономика буквально всего малого и среднего бизнеса. Это сказывается на нем.
1: Это общая тенденция.
0: Общая тенденция, да, не касается только автосервисов. С большим трудом приходится сводить экономику, что называется. То есть это непростая задача. Мы с ней справляемся вместе с нашими партнерами, которые работают. В общем, применяем все возможные средства для того, чтобы сохранять уровень сервиса и стоимость услуг для автолюбителей. Однако это делается с большим трудом, потому что условия внешние, арендные, налоговые, они очень сильно меняются. Поэтому, ну как сказать, бизнесу не так хорошо, как раньше. В общем, не могу сказать, что это очень тяжелые времена, но, честно говоря, такой очередной кризис, уровня кризиса, не знаю, там, 98-го года, предыдущих таких, ну, может, они не такие яркие были, но, тем не менее, бизнесу приходится находить новые пути, и мы вместе со своими партнерами стараемся из этого выходить в лучшем виде.
1: Тем более, если у нас были новости о том, что детали уже будут теперь соответствовать размерам, что будет...
0: Да. То есть, и даже цвету, не побоюсь этого слова.
1: Тоже борьба идет за улучшение. Да дай бог, господи. И поздравляем тогда Евроавто с хорошей статистикой. Будьте здоровы и красивые.
0: Спасибо, Саша.
1: И продолжайте, да. Что у нас, технологии?
0: Давно пора.
1: Да, поехали, да.
2: Технологии.
0: Так,

0: Зачитываю заголовок. Более безопасный вариант – потерять колесо, считают товарищи из Ferrari. Необычная идея при столкновении с другим автомобилем. Компания Ferrari запатентовала необычную систему безопасности. Да? При сильном ударе колесо может откручиваться не хаотично, а по заранее рассчитанной траектории. Для суперкара это не трюк, это попытка сделать аварию менее разрушительной и более предсказуемой. На самом деле зоны сминаемости автомобилей – это вообще никакая не новелла, да? Но в большинстве случаев они касались лонжеронов, основных кузовных элементов. А тут Ferrari обратила внимание на все, что касается рычага и крепления системы рычаг, поворотный кулак и колесо. Ага. И особенно находясь в суперкаре, если ты ездил в чем-нибудь похожем, ты там буквально почти лежишь, и фактически у тебя нога находится у этого самого колеса. Колесо огромное, скорости большие, и при ударе вот этом боковом со смещением, да, фактически это колесо начинает активно двигаться прямо в тебя.
1: И ну, то есть оно ломает пол вот этот.
0: Ломает смесь, пол, да, двигается, да, да, ну, да. И делает небезопасное нахождение водителя. Ferrari на это дело обратили внимание, они поняли, что Ferrari не только ездят, но иногда и попадают в аварию. Спасибо большое им за это, скажут владельцы Ferrari. Вот, и они сделали таким образом, что в сминаемой зоне учли плановое разрушение элементов подвески при превышении показателей. То есть если очень сильный удар происходит, он сминается таким образом, чтобы колесо и рычаг не втыкались в водителя, не сминали его кокон безопасности, и сделали автомобиль более безопасным, и это прям оказалось запатентованным.
1: Ну, хорошая новость.
0: Да, хорошая технологичная, да, новость. Молодцы, да, итальянские инженеры. Кстати, вот когда они говорят по-итальянски, значит, итальянский язык один из немногих, на которых, когда говоришь по-русски, ну, не надо коверкаться, да, бонжорно, синьорита, да, все в русском языке.
1: То
0: они
1: есть звуки те же,
0: прям, да? Итальянцы, да, к нам близки вот своими идеями и даже языком. Автомобиль следят за вами, а дешевый электрический пикап Slate отказывается от этого. Мы вот каждый раз рассказываем, когда технология развивается, что все больше автомобилей автоматичны, что все меньше связи между рулем и рейкой, между ногами и тормозом, между ногой, педалью газа и двигателем. Нас отрывают от всего этого автомобиля. Автомобиль начинает на нас смотреть изо всех своих камер, считывать все наши параметры и даже вот алкозамки. И тут врывается электрический пикап Slate. Упрощенный электрический грузовик, который не требует сбора данных и постоянного подключения к сети, как большинство современных автомобилей. Они просто, можно сказать, дауншифтеры автомобильные. Современные автомобили знают очень много о своих владельцах. Знают, куда вы едете, когда едете. И даже кому вы звоните, если используете внутреннюю навигационную систему, и звоните через какой-нибудь CarPlay любого производителя. И вот теперь в новом электрическом пикапе Slate Auto используют совершенно иной подход. И это, возможно, станет одной из его самых привлекательных особенностей. Короче, американцы изобрели Ниву. Вот, что-то в этом роде.
1: Ну ладно. Молодцы.
0: Идем дальше, да, порадуемся. Если... А фотки не показывал, ты меня показывал. Ну ладно. В общем, кстати, даже симпатичный, между прочим, электрогрузовичок, такой пикапчик. Вот, в этом калифорнийском городе появились новые автономные зарядные устройства от солнечной энергии и аккумуляторов. Можем переходить сразу к следующей картинке. Город Лонг-Бич, штат Калифорния, добавляет еще 6 автономных зарядных устройств от солнечной энергии, называется Beam Global, продолжая электрифицировать свой автопарк. Базируется в Сан-Диего, сообщили, что новое оборудование включает в себя 4 системы зарядки, ну, разного типа, и все они на солнечных батареях. Как выглядит заправка? Заправка выглядит, это большой такой навес, ну, традиционный, как у бензозаправки. Но если в случае Санкт-Петербурга, а чего, значит, навесы у нас здесь на бензозаправках? Александр, знаешь, чего?
1: Навес? Ну, у нас от дождя.
0: От дождя, да. Конечно. Каждый раз ты выходишь из машины, и там дождь, а так над тобой навес. А тут вот этот вот навес, вот большая нога и огромная такая площадка, это и есть огромная солнечная батарея. И так получается, что ее мощности при хорошей инсоляции, можно так говорить?
1: При хорошей солярности.
0: Инсоляции, ты знаешь такое слово?
1: Ну, от слова солар, от солнца.
0: Да, от слова солнце, это когда солнце освещает.
1: Это вы сейчас по-гречески.
0: Это мы по-русски, есть такая инсоляция.
1: Ну хорошо. Ну хорошо,
0: при сильном солнечном освещении оказывается достаточно для того, чтобы заряжать электроавтомобиль. Соответственно, ничего, никаких проводов не надо. Ставишь в пустыне среди кактусов вот такую штуку, и она заряжает электроавтомобиль. Крутая история.
1: Подъезжаешь, отпугиваешь бурундучков.
0: Крутая история. В Санкт-Петербурге она, конечно, не зайдет, потому что она сможет заряжать автомобили все 2 солнечных дня в год. Ну а на юге, да, и на нашем юге Российской Федерации, и в южных странах, конечно, эта штука будет очень, очень welcome, потому потому что доставлять электроэнергию как куда-нибудь на дальние пути не очень просто, а вот такая штука прям хорошо, мне нравится.
1: Да, да, согласен.
0: Технология,
1: согласен,
0: да.
1: Согласен, да.
0: Стартап использует искусственный интеллект для поиска залежей лития непосредственно под заводами по производству аккумуляторов в Европе. Вообще, когда эта мысль, знаешь, вот у тебя стоит завод, они такие, давай мы под ним чего-то поищем. Почему они не сделали наоборот, я не знаю. Почему они сначала не поискали, потом построили завод, а делают наоборот, сначала строят завод, потом ищут.
1: Там земли мало в Европе, все, дом на домике стоит.
0: Поэтому лучше рыться прямо под зданием. Ага. В некоторых частях Германии и Польши поиск лития ведется вот теперь уже не в отдаленных пустынях, да, или там вот в Солончаках, в Африке, например, да, там серьезная страна для таких материалов, и Китай, на действующих промышленных площадках, непосредственно под заводами по производству аккумуляторов, где в конечном итоге может быть использован этот материал. Вот, и занимается этим американская геолого-разведочная компания Atlanta Element, которая делает ставку на то, что в будущем поставки лития будут гораздо более локализованными. Прямо вот стоишь, тут делаешь батарейки вот эти для Tesla и других автомобилей, и тут же роешься под заводом. Не знаю, насколько это хорошо, тем не менее, вот такая новость. За что купили, что называется.
1: Да, да.
0: Что у нас дальше? Швейцарцы сделали инвалидное кресло, которое управляется наклонами тела. Вот, поскольку у нас индивидуальная мобильность важная история, далеко не все обладают всеми частями тела, не все могут ими хорошо управлять, поэтому вообще любые варианты колясок, да, инвалидных колясок, они добро пожаловать. И тут, если честно, вот мы с редакторами смотрели, когда отсматривали материал, мы обратили внимание, что это очень похоже, знаешь, на что, Александр?
1: Ну, наше моноколесо.
0: На Сигвее.
1: На Сигвее, да.
0: Значит, в моноколесе ты изменяешь движение прям сам, то есть нет никакого гироскопа, гироустройства. А вот Сигвей, ты когда наклоняешь вот эту либо палку, либо между коленей, да, либо площадку начинаешь двигать, он начинает изменять направление. Поэтому нам очень много знакомо таких устройств.
1: Но всяких, все равно родственные.
0: Родственные,
1: все
0: да. Равно,
1: все на вестибулярке этой. Да.
0: Вот, это прям такой вариант Сигвей для сидящего положения, в чем бы оно ни заключалось. Хотя есть моноколеса, на которых тоже можно посидеть, кстати. Есть такие моноколеса.
1: Я часто вижу, да.
0: Разгоняется это кресло до 20 км в час. Компактнее обычных кресел, стоит чуть больше миллиона, что в целом вполне себе приемлемо для такого вида транспорта, потому что, ну, все-таки дорогие подобные инвалидные
1: кресла. Миллион рублей?
0: В данном случае миллион рублей их перевели. Единственное, что я боюсь, что если утилизационный сбор на него составит, он будет стоить 2 миллиона. Но будем надеяться, что найдется депутат, который защитит права инвалидов и либо поможет, либо откажет от утилизасборна на такое транспортное средство.
1: Ну, будем надеяться, да.
0: Что у нас? Т7 Junior на базе Сидзухама. Вот, ну вот это надо смотреть. Показательное выступление на скутерах японских сил самообороны. Хочется сказать, что наконец-то у нас не авто-авиановости, а мото-авиановости.
1: Еще и такие милитарные.
0: Да. Тут, к сожалению, рассказать сильно не удастся, но у Александра может получиться сказать, что же тут происходит. Выглядит это очень смешно. Взрослые дядьки, японцы, сидят в таких игрушечных как бы мотоциклах. Внизу у них колеса от скутеров. Не знаю, что они делают, но это какая-то шоу-программа выглядит
1: через. Ну, закамуфлировано под маленький самолетик.
0: Чрезвычайно забавно, да, такие скутеры с крыльями, со звездами на носах. Вот они катаются рядами, делают какие-то фигуры низшего пилотажа, не отрываясь от земли.
1: А не сказано в связи с чем это?
0: Это какая-то акробатическая группа. Не знаю, шоу они тут показывают, просто катаются кругами, что тут акробатического, не знаю. Выступают на авиационных праздниках и показательных мероприятиях, я так понимаю, просто веселят людей, пока не летают самолеты, и вот они на таких псевдосамолетиках развлекают.
1: Да, слушай, большая толпа
0: зрителей.
1: Там видна людей. Да, слушай, много народу, да. Да.
0: Да. Ну и, наверное, что у нас? Последняя новость наших технологий, да и вообще сегодняшней программы, на которой мы сегодня закончим. В сети обсуждают невероятно реалистичного робота-жеребца, которого представили японские инженеры. В прошлой передаче у нас были роботы, которые тоже были, вот можно их было оседлать, и ногами они там ходили, но они были прям выглядели как роботы, ты ездил на них, как на каком-то мотоцикле, который с ногами бегает.
1: Как неживое техническое изделие.
0: Неживое, да, вполне себе понятно, да. И тут у нас появился жеребец. Мы напоминаем, что лошади — это самое распространенное транспортное средство на протяжении многих тысячелетий, пока не изобрели колесо. Вот. И это было самое, что есть транспортное средство. Кстати, мы недостойно мало новостей про всякие разные гужевой транспорт рассказываю. Мне кажется, это большое упущение, но вот сегодня мы его
1: исправляем,
0: да, и мы смотрим на этого жеребца, который правда похож на живую лошадь. Не знаю, есть ли он морковку и яблоки. Вот, умеет ли он легаться и кусаться, тоже не знаю, можно ли сидеть в седле. Но вот, судя по всему, детей сажают.
1: Ага.
0: А ты когда-нибудь трензель запихивал лошади в пасть?
1: Я даже двундель, а не то, что трензель.
0: А не знаешь, что такое трензель?
1: Я не знаю, что это такое.
0: Но есть железо, вот когда ты управляешь лошадью, для того, чтобы ей управлять, ей в рот засовывают специальную такую железяку.
1: Да.
0: Она засовывается за дальние зубы, за маляры.
1: Да.
0: И для того, чтобы ты мог ей показать тебе рулить вправо и влево, поскольку к лошади руль не приставлен,
1: ага,
0: поэтому у тебя есть такая уздечка.
1: То есть ты подтягиваешь
0: ты там чуть-чуть
1: слева
0: потянешь,
1: или
0: он поворачивает голову, ага, и вот куда лошадь смотрит, ага, туда ты едешь. Вот так, ага, примерно происходит это управление.
1: Ага.
0: И вот здесь нам показывают, что в целом у дела у него есть, уздечка есть. Выглядит все это реалистично. Но как он управляется, вообще ездит ли, мы не знаем. Но нам нравится. Почему нет? Пусть будет такое транспортное средство.
1: Хорошее, что ли?
0: Кстати, между прочим, есть такое мнение, что лошади вообще не предназначены для верховой езды. И наличие всадника на спине их разрушает, потому что у них спина предназначена для самих себя. Они и так тяжелые, по 400-500 килограмм эти животные. Вот. И если люди начнут ездить на электрических таких скакунах, то это сэкономит здоровье многим-многим лошадям.
1: А я вижу применение в кинематографе. То есть можно снимать ковбойские фильмы и не калечить лошадей настоящих, живых.
0: А
1: да?
0: Калечить ковбоев настоящих.
1: А калечить роботов, господи. Да, и ковбои тоже, кстати, скоро, наверное, мы увидим. На ПЭФе же опять был, по-моему, робот, да, нашего отечественного производства.
0: И что, он упал?
1: Говорят, да. Ну, стабильность.
0: Стабильность наша, все.
1: Вот. Ну, что тогда? Получается...
0: А все тогда?
1: А все, наверное, на сегодня. Мне кажется, позитивные, хорошие были сегодня новости автомобильные.
0: Опять хорошие новости.
1: Да, да, великолепно. Илья Плисов, замгендиректора компании «Евроавто». Мы поговорили про вашу компанию, ее всячески похвалили, что она у нас молодец, на хороших позициях.
0: Мы не можем себя не похвалить.
1: Конечно, естественно.
0: И с нами был Александр Цыпин, который позволяет нам собирать эти новости, сводить их в одно место и даже пока подкладывать видео для тех, кто смотрит нас по видео, а не просто слушает по радио в подкастах.
1: Ну что, всем тогда до следующей пятницы. Надеюсь, все будет хорошо, ПЭФ пройдет, будет полегче на дорогах.
0: И мы сможем пробраться в центр.
1: И мы сможем пробраться в центр, кстати, звучит по-шпионски, да. Все, спасибо, счастливо, до свидания.
0: Всем хорошего дня.
2: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто». Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете «Моторадио».
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире «Моторадио». Новые выпуски по четвергам в 16 часов. Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Эфир «Моторадио» — это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире «Моторадио».

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 358 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки 11 ДТП, пострадали 5 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Real rock music.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Вещь еще и событийная, наверное. Многие берут под события. Там съездить на байк-фестиваль какой-нибудь, да? Или человек приезжает из какого-то далекого города на неделю сюда и хочет здесь покататься, там, посмотреть красоты города. То есть это под какие-то задачи. Ну, нет такого, как, знаете, квартиру сдают там по 20 лет одну и ту же квартиру. Наверное, хотя, наверное, вам было бы неплохо, да?
2: Ну, с посуточной оплатой сдать на 20 лет я был бы не против, да. Но вообще совершенно справедливо в Александр, вот все, что вы описали, оно присутствует. Во-первых, люди приезжают в гости. Точнее, люди просто приезжают погулять в Питере. Да, они мотоциклисты, летом тепло, классно, красиво поездить, покататься, посмотреть мимо пробок, по ночному городу раз. Люди приезжают кому-то в гости. Если они мотоциклисты, у нас вот уже даже есть такие знакомства, да, люди, которых мы перевозим. Мы сейчас пытаемся тоже, как говорится, нести в массы, в том числе через клиентов, что вот появляется новая услуга. И действительно, у человека есть мотоцикл, он говорит, ко мне приезжают гости, они хотят покататься, а мотоцикл у нас один. Поэтому это вот решение для того, чтобы как-то принять гостей в Питере и не на машине поездить, не на метро, да, вот вместе там какие-то путешествия по городу и по области устроить.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.

0: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Road 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капкаев.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там Вот, там дорога,
14: а дальше, а дальше.
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam».
18: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
19: Radio for Bikers. From Bikers.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Now you know.
1: Моторадио. Жизнь в движении.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1527 году, на родину вернулся после своих путешествий по миру доктор Филипп Ауреол Теофаст Бомбаст фон Хогенхайм, который известен как Парацельс. Слава о нем как о кудеснике и исцелителе распространилась со скоростью лесного пожара. За годы скитаний он посетил Британские острова, побывал на Руси, где был схвачен и сумел бежать. Совершил путешествие в Турцию, на Ближний Восток, где был кусан змеями, и в Египет, где нечувственно превзошел мистические приемы психологического лечения. Не случайно поэтому он был назначен практически сразу профессором университета в Базеле. Когда об этом назначении стало известно, студенты со всей Европы стали стекаться в город, чтобы послушать лекции великого Парацельса, которому тогда было, кстати, всего 33 года. Обалдевшие студиозусы, а также, в принципе, его коллеги, смотрели, как этот неспровергатель авторитетов сжигал в университетском дворе труды Галена и Авиценны вкупе с письменами алхимиков. От наседавших оппонентов он ловко отбивался шпагой, прокламируя: «Химия – один из столпов, на который должна опираться врачебная наука. Задача химии вовсе не в том, чтобы делать золото и серебро, а в том, чтобы делать лекарства». О Парацельсе говорили, что он является собой оригинальную смесь благородства и наглости, светлого ума и суеверия. Его эскапады и неспровержения не прошли для него даром. Парацельс был убит, когда ему шел 48-й год. Его смерть оплакали студенты, полив могилу пивом и спев веселую песнь. Покойно терпеть не мог кислых и печальных физиономий, видя в этом признак мозговой недостаточности. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург.

0: Cradle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, ну а можешь какие-то обозначить примерно цифры? Ну, хоть чуть-чуть.
2: Ну, давай, да, пример. На 30-е колесо резина стоит от 1600 до 2500 долларов.
1: Покрышка.
2: Да, и это не наша цена, это цена в США, в провизии США. Это прям очень чувствуется. 30-го я не нашел в России. 26-е, да, еще возможно.
1: То есть ты хочешь сказать, что есть люди, которые не боятся на всем этом ехать, несмотря на то, что у нас разбросаны по городу всякие ужасные винтики, болтики, которые могут проколоть это дорогостоящее колесо и...
2: Ну, Саш, смотри, я сам езжу каждый день практически, если даже не каждый день, на подобных мотоциклах. Почему? Потому что круто, ты же едешь, ты кайфуешь от этого. Ну, проколол колесо, ну, бывает, что поделать. Вот, к примеру, из совсем недавнего случая. Два стритглайда у нас купило два разных человека. На одном сделали шинку, потому что человек захотел прям новую-новую резину. 50 километров проехал, всего лишь 50, и пробил заднее колесо. Мы из колеса у него достали такую здоровую железную планку, там, ну, все, резина просто под замену. Это же не зависит от того, какое будет колесо.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа в хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов, мы вас очень ждем.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фурдовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
3: Моторадио.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Здравствуйте, мальчики и девочки с крыльями и без, любители рок-музыки и сочувствующие. Это Марон на Мода Радио с программой «Создатели». Прошлый эфир мы закончили звездным дуэтом Криса Нормана и Сьюзи Куатро, который создали Чин и Чепмен. С него и начнем. Встреча Криса и Сьюзи не была случайной. Все было продумано заранее до мелочей и подготовлено. На них поставили. Это был беспроигрышный вариант, что он, Крис Норман, англичанин, лидер группы «Смоки», восходящая звезда рок-музыки, уже достаточно известный всему миру, что она американка, Сьюзи Куатро, тоже лидер своей группы и одна такая на весь мир бас-гитаристка. Виртуозная причем. И тоже явный претендент на звездный статус. Голоса у них отменные, но главным их достоинством, по мнению продюсеров, была внешность. Что Крис, что Сьюзи внешне были очень привлекательны. А Сьюзи так особенно. Миниатюрная такая, очень симпатичная блондинка, ростиком всего-то 1,50 м с копеечкой, но как она великолепно сложена. Фигурка у нее на зависть просто. И она умело этим пользуется. Часто что-нибудь да обнажая на своих концертах. В общем, эта парочка друг другу подходила просто идеально. А теперь представим парочку другую. Майк Чепмен и Ник Чин – известный во всем мире творческий тандем, сочиняющий 100% хиты, к тому же и успешные продюсеры. Это они изобрели сначала группу Сьюзи Куатро, а потом и Смоки. Вывели их в люди, сделали звездами, но пока лишь в Европе. Этого им было мало. Им нужна была Америка. И покорить они ее хотели не хард-роком, а мейнстримом, который популярен был в американских штатах. И не силами самих рок-групп как таковых в полном составе, а при помощи их лидеров. Отдельно Криса Нормана и Сьюзи Куатро. Но для начала надо было свести их вместе. А потом... Чем черт не шутит? Весной 78 года в город Кёльн прибывает группа «Смоки» на церемонию награждения победителей ежегодного музыкального конкурса журнала «Браво». «Смоки» в этом конкурсе и победили со своим альбомом «Monty Album». И главные хиты из этого альбома сочинили Чин и Чепмен. Но на этом их многолетнее сотрудничество заканчивалось. Истекал контракт. И это дело надо было как-нибудь отметить. Был организован вечер, на котором как-то вроде и случайно появилась Сьюзи Куатро. Надо же, какое совпадение. Как раз вот в Кёльне Сьюзи записывала песни, сочиненные, опять же, Чепменом и Чином для первого нового альбома «If You Knew Сьюзи». О, какая встреча! Ну и как без джема? Да никак. Сыграли вместе Крис и Сьюзи, ну и спели тоже кое-что из рок-н-ролльной классики, и всем в восторге. Получилось здорово. А кто бы в этом сомневался? Ну и Чепмен тут на сцене появляется. «Давай-ка, Сьюзи, что-нибудь, и мы с тобой сыграем такое эдакое». И они спели песню «Stumbling In», в которой, безусловно, ощущался сразу же огромнейший потенциал. Неплохо они спели, но с Чепмена какой певец? И он вдруг обратился к Норману. «Дружище, мне вот кажется, что эта песня лучше бы тебе исполнить вместе с Сьюзи». «Как ты, девочка, не возражаешь?» – спросил он у Куатро. Еще бы эта девочка возражала. Рядом ведь такой красавчик. Записали они эту песенку, и вышел сингл. В Европе, в Америке это был триумф. С Европы-то все понятно, без комментариев, первые места, а вот за океаном эта песня оказалась на 4-м месте, но не просто так, а по итогам года и в Билборде. После «Роллингов» и «Битлз» ни одной английской группе такой успех даже не снился. Следует отметить, что и Чепмен с Чином тоже оказались на вершине. Этот результат стал для них высшим в карьере. Ни с одной из своих групп они подобного успеха не достигали. «Ну, давай, давай, еще, еще!» – кричали им со всех сторон и требовали продолжения банкета. Но, увы, банкет на этом и закончился. А по какой причине, не понять и по сей день. Сьюзи вроде как обиделась на Криса, и даже очень. Ну а Кристофер тогда сказал следующее. «Я жертвую своей карьерой ради своих детей». А деток у него в то время было уже трое. И Сьюзи тоже в тот же год обзавелась семьей, вышла замуж за гитариста своей группы Ленни Такки, и детки вскоре появились. Девочка и мальчик. Но вот однажды, спустя много лет, Крис вдруг заявил буквально следующее. «Я зря тогда ушел из этого проекта с Сьюзи. Я мог бы многого добиться с ней. Мне очень жаль». Ну что ж, нам тоже очень жаль. И прежде чем начать рассказ о рождении, собственно, звезды Сьюзи Куатро, мы поставим одну из ее песен «A Girl Like Me».

Сьюзи Куатро родилась 3 июня 1950 года в городе Детройте, штат Мичиган, США, в семье джазового музыканта американца итальянского происхождения Арта Куатро и венгерки Хелен Шанишлай. Известно, что изначально фамилия Сьюзи была несколько другой. По одной из версий она звучала как Куатроччо. Но дед Сьюзи по отцовской линии, приехавший в США в 1901 году, решил укоротить фамилию до Куатро, чтобы звучала она получше. Детство будущей певицы прошло в фешенебельном пригородном районе Гросс-Пойнт, неподалеку от озерного побережья. Арт Куатро работал на заводе компании General Motors, а на досуге возглавлял музыкальный коллектив Арт Куатро Трио. Он впервые вывел 8-летнюю дочь на сцену, где она стала играть на конгах. Вскоре Сьюзи начала играть на фортепиано. В 14 лет Сьюзи Куатро становится участницей женского ансамбля Pleasure Seekers, в составе которого на тот момент уже находились две ее сестры Арлин и Патти. На то время Pleasure Seekers была одной из немногих гаражных рок-групп, где все участницы самостоятельно играли на музыкальных инструментах. Да еще и регулярно выступали в молодежном клубе Hideout. В 1966 году группа Pleasure Seekers выпускает сингл, в который вошли две песни «Never Thought You'd Leave Me» и «What a Way to Die». Сингл принес успех группе. Ими заинтересовался известный лейбл Mercury Records, с которым девчонки заключили контракт. Записали Light of Love и отправились в тур по США и даже провели ряд выступлений перед американскими войсками во Вьетнаме. Послушайте одну из этих песен «What a Way to Die».

1967 году группа сменяет свое название на Cradle. Из группы уходит Арлин в связи с рождением ребенка, а ее место занимает третья сестра Сьюзи Куатро Нэнси. Группа начинает играть хард-рок, брат Сьюзи, Майкл Куатро, становится менеджером группы. Через полгода после образования группа Cradle распадается. Сестра Патти уходит в женскую лос-анджелесскую группу Fanny, а президент компании Elektra Records предлагает Сьюзи Куатро заключить контракт. Но Сьюзи не хочет становиться второй Дженис Джоплин. Она хочет быть первой. В 1971 году, когда Cradle выступали в одном из детройтских клубов, Куатро заприметил британский продюсер Микки Мост. Он сделал Сьюзи предложение, подписав ее к своей фирме REC, привез девушку в Англию. Первый сингл Rolling Stone, авторство которого принадлежало самой Куатро, не произвел большого впечатления на публику. Лишь в Португалии эта пластинка каким-то чудом оказалась на первом месте. Случилось это в 1972 году, когда Сьюзи Куатро выступала на разогреве у Slade. Наша аудитория отличалась тем, что ненавидела всех, кто бы с нами не выступал, но Сьюзи вышла на сцену и завоевала их, позже вспоминал Ноди Холдер. Облаченная в кожаный комбинезон, поставленная на высоченную платформу, хриплоголосая королева шума, Сьюзи Куатро станет одним из символов золотой эпохи глэм-рока. Станет, но пока... Когда дело дошло до работы в студии, Мост не знал, что с ней делать. Потребовалось 2 года, чтобы ее карьера началась по-настоящему. Она отправилась в студию с гитаристом Бит Джимом Салливаном, ударником Yes Аланом Уайтом и клавишником Free Кроликом Бандриком. В конце 1972 года Сьюзи Куатро отправилась в турне по британским театральным площадкам в составе команды из 3 музыкальных коллективов, среди которых были Thin Lizzy и хедлайнеры Slade. Решающий поворот в карьере Сьюзи Куатро произошел в начале 1973 года, когда она познакомилась с Чином и Чепманом. Мост решил обезопасить свою подопечную от провалов и привлек к делу хитмейкерский тандем Чин Чепман. Результат не заставил себя ждать, и второй сингл Куатро «Can the Can» возглавил австралийские, японские и многие европейские, в том числе и британские, чарты. Представляем вашему вниманию песенку «Can the Can».

Очень даже симпатичная вещица. Позже выходит 48 Crash, а следом и альбом Suzy Quattro, который принес первый коммерческий успех. В 1974 году на волне успеха Quattro проводит концертный тур по Австралии. До конца 70-х Сьюзи остается практически неизвестной американской аудитории. Несмотря даже на то, что провела американский тур с Элис Купер и попала на обложку журнала Rolling Stone. В этом же 1974 году вышел второй альбом группы под названием Quattro, главным хитом которого стала песня Devil Gate Drive. Hey, y'all wanna go down to Devil Gate Drive? Yeah! We'll come on!

начале 1974 года Сьюзи Куатро вернулась в Америку, чтобы отыграть несколько концертов, в которых она должна была выступать в качестве хедлайнера. Один из этих концертов должен был состояться в ее родном городе Детройте, а на разогреве должны были выступать начинающие участники группы KISS. За альбомом Quattro 74 последовали Your Mama Won't Like Me в 75 и Agoraphobia в 76. Альбом If You Knew Suzy в 78 ознаменовал переход певицы к более зрелому звучанию, близкому к софт-року. В еще большей степени росту популярности певицы за океаном способствовало ее участие в ситкоме Happy Days. Ее героиня Кожаная Тускадеро, Leather Tuscadero, игравшая на гитаре и изъяснявшаяся на мужском языке, стала настолько популярна, что компания ABC предложила Куатро авторское шоу на телевидении, от чего певица отказалась. К этому времени она была уже замужем за Леном Такки, гитаристом собственной группы, и жила в Эссексе, Англия, в особняке 16 века. В начале 80-х певица рассталась с Шрек, но продолжала сотрудничать с Майклом Чепманом, выпуская пластинки на его лейбле Dreamland. Однако поток хитов заметно сузился, и Сьюзи пыталась найти выход в других проектах, и по рекомендации Эндрю Ллойд Уэббера стала участницей мюзикла «Annie Get Your Gun». Лишь после продолжительного перерыва в 90-м году вышел новый альбом Сьюзи Куатро «Oh, Сьюзи Q». Самым тяжелым для Сьюзи стал 92-й год. Она пережила кончину матери и развод. Тем не менее, рок-н-ролльный дух певицы не был сломлен, и уже в 93-м она возобновила выступление, начав с турне по любимой для нее Австралии. В последующие годы Куатро исправно гастролировала, и хотя нового материала у нее почти не появлялось, публика всегда с восторгом слушала ее старые боевики. С 2000 года она ведет «Rocking with Suzy», популярную радиопрограмму BBC на Радио 2. Следующая ее пластинка увидела свет только в 2003 году. Альбом «Wake Up, Little Suzy» продемонстрировал, что Suzy находится в хорошей форме, а плотный гастрольный график служит тому подтверждением. Рок-н-ролльная жизнь продолжается. В 2006 году Suzy выпустила неожиданно мощный альбом «Back to the Drive», на котором ей аккомпанируют музыканты группы «The Sweet», как раз в этот момент оставшиеся без бас-гитариста. В сочинении заглавного номера программы принял участие Майк Чепман, старый продюсер и Suzy, и «The Sweet».

0: Я бы и рад был поговорить о Сьюзи еще, но все же основным действующим лицом для нас является Майк Чепмен. И в следующем эфире я расскажу о еще одной звездной группе, которую создала гениальная парочка Чин и Чепмен. О них я уже упоминал в сегодняшнем эфире. Постарайтесь догадаться, кто это. Я бы разыграл приз, но очень уж это заморочно. А потому я приглашаю всех слушателей моих программ на любой концерт в Центр творческих состояний «Марон Топ» по адресу Лиговский проспект 50Д. Пароль при входе – создатели. До новых встреч на Моторадио. Искренне ваш, Марон.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Financier Associates.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья! Мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

Lovin' Brothers, My Baby's Gone. Здравствуйте, в эфире программа Country Time, время кантри на Моторадио. У микрофона автор и ведущая программа Александра Ромашова. Сегодня я познакомлю вас с американским кантри-дуэтом Lovin' Brothers, так они назывались. Это братья Айра и Чарли Лаудермилк, которые из-за неблагозвучности со временем сменили свое имя и стали называться Lovin' Brothers. Очень именитый дуэт, их даже называли величайшим певческим дуэтом в истории музыки кантри. Они были включены в зал славы авторов песен и в зал славы кантри в 2001 году. Родились они в 24 и 27 году, соответственно, выросли в бедной фермерской семье в Алабаме. Но ни одного из братьев уже нет в живых. Итак, знакомьтесь, Lovin' Brothers в программе «Country

Братья Лувины выросли в довольно музыкальной семье, хотя это была простая семья, не состоящая из музыкантов, ну, они привыкли петь, они пели госпел, церковную музыку, посещали церковь и со временем начали выступать на местной радиостанции. Они взяли тогда себе фамилию Лувин, поскольку Лаудермилк, как я уже говорила, была не только неблагозвучной, но и слишком длинной для сценической работы. Со временем братья освоили музыкальные инструменты. В руках Айры была мандолина. Чарли играл на гитаре. Айра – это брат, который поет высоким тенором. Первоначально они выступали под именем Radio Twins. Это были еще 40-е годы. Потом началась война, и Чарли ушел в армию. В 47-м году дуэт сменил название на Lovin' Brothers. Чарли уже вернулся из армии. Но в начале 50-х он опять отправился в армию уже на Корейскую войну. И, наконец, в 55-м году братья воссоединились и тут же начали выступать сначала на радио в Мемфисе. Дебютировали они также в Grand Ole Opry, это знаменитое кантри-шоу. Дуэт постепенно сменил музыку госпел на жанр кантри, как более светский жанр, потому что радиопрограмму, в которой они участвовали, спонсировала табачная компания, и они посчитали, что их продукция несовместима с музыкой госпел. Постепенно они начали записываться, и появились их первые классические песни. Первый коммерческий успех у них был связан как раз с лейблом Capitol Records. Это был 52-й год. И с этой фирмой звукозаписи они сотрудничали до самого распада дуэта. Несмотря на то, что самые известные песни Lovin' Brothers были выпущены в 50-е годы, в середине 50-х, когда уже был ранний рок-н-ролл и Nashville Style развивался, но их музыкальный стиль уже тогда звучал старомодно, считался анахронизмом. Довольно тоскливые вокальные гармонии, соло Айры на мандолине. Все это было ближе к музыке кантри 30-х годов. Но, тем не менее, они были невероятно популярны. Первые хиты дуэта, кстати, не было у них даже ударных инструментов, хотя была электрогитара. Для их творчества характерно сильное влияние баптистской религии. Ну и все это было облечено в соответствующее звучание. Несмотря на переход к кантри, они сохранили религиозную музыку в своем репертуаре до самого конца. По этому поводу один из братьев, Чарли, сказал: «Не думаю, что мы когда-либо играли концерт без госпела. Наша мамочка устроила бы нам за это взбучку». Итак, Lovin' Brothers в программе «Country Time». Время кантри на Моторадио.

Louvin Brothers в программе Country Time. Чарли и Айра Луверы, ну это их не настоящая фамилия, конечно же. И вот высокий голос принадлежит Айре Луверу. Он имел характер подстать своему тенору. Ну, вы знаете, наверняка есть много анекдотов про оперных теноров. Ну, наверное, все они более или менее применимы и к тому образу жизни, который вел Айра. Он был одним из самых лучших теноров в Нэшвилле, вероятно, может быть, даже вообще со времен Хэнка Уильямса одним из лучших теноров кантри-музыки. Он также был прекрасным автором песен, но старший брат Айра был известен своим пристрастием к алкоголю и резкими сменами настроения, страдал приступами ярости и был склонен к насилию. На концертах он от злости иногда разбивал свою мандолину. Отношения Айры с его супругой закончились тем, что она выстрелила в него 5 раз, когда он пытался задушить ее телефонным проводом. Музыкант выжил, хотя и был тяжело ранен. 3 пули, которые оказались слишком близко к позвоночнику, чтобы провести операцию, остались в его теле до самой смерти. Но это еще не все. На пике карьеры Louvin Brothers даже успели провести гастроли с Элвисом Пресли, который был их большим поклонником. Но сотрудничество не получило развития, потому что случилось следующее в 1956 году. Однажды за кулисами Элвис начал играть на фортепиано госпел и заметил, что эта музыка – его любимая музыка. И почему-то это очень взбесило Айру, и он сказал: «Если это твоя любимая музыка, то почему ты не играешь ее вон там, на сцене, вместо этого барахла?» Ну, рок-н-ролл он имел в виду. На это Пресли ему что-то ответил, на реплику Пресли ответил что-то Айрон, ну и, в общем, их едва разняли, только, наверное, при помощи посторонних лиц не закончилось дракой. Если у Элвиса и были какие-то намерения исполнять песни Louvin Brothers, то после этого он от них отказался, вспоминал потом младший брат Чарли Louvin. Louvin Brothers в программе «Country Time».

Louvin Brothers. В конце 50-х годов изменился музыкальный рынок, как я уже говорила, пришел рок-н-ролл, да и, в общем-то, стиль братьев Лувина всегда был немножко старомоден. Кроме того, Айра, старший брат, оставался таким же нестабильным и вспыльчивым, и коммерческий успех закончился, к сожалению. Песня, с которой мы начинали сегодняшний эфир, «My Baby's Gone» 59-го года, стала их последним крупным хитом. Под давлением рок-н-ролла популярность кантри начала падать. Успех коллектива, который был основан на таких гармониях, было крайне трудно поддержать, даже добавляя в его звучание электрогитару. Также назрели и личные противоречия между братьями, и все это привело к распаду группы. Это было в 1963 году, но каждый из братьев начал сольную карьеру. Коротко об этом я расскажу вам чуть позже сегодня.

0: Country Time
1: на Моторадио.
2: После распада дуэта Lovin' Brothers Айра обосновался в родном штате Алабама и начал сольную карьеру. Иногда он выступал дуэтом со своей очередной женой. Известный под сценическим псевдонимом Энн Янг в 64 году выпустил единственный сольный альбом. А летом 65 года семейная пара гастролировала в городах штата Миссури. Отыграв все концерты, они поехали домой. Но на трассе на высокой скорости произошло лобовое столкновение с другим автомобилем. В результате этой страшной аварии погибли все 6 ее участников, в том числе Айра и его супруга. Гибель Айры тогда шокировала всю музыкальную индустрию в целом, не только кантри. В последние годы как раз говорили о проклятии музыки кантри. С чем оно связано? С невероятной чередой смертей исполнителей в результате несчастных случаев. Было уничтожено почти целое поколение артистов этого жанра. Например, Пэтси Клайн, ее менеджер Рэнди Хьюз, Тексас Руби, Джим Ривз, о котором я тоже вам рассказывала, и его менеджер-пианист Дин Мануэль. На похоронах Айры пел другой кантри-исполнитель Билл Монро. И когда его попросили сказать о том, что такое тенора в истории кантри, он сказал, их было всего два. И вот один из них умер. Вот такая вот тяжелая судьба у старшего брата Айры, человека с непростым характером. Lovin' Brothers в программе «Country Time».

Судьба младшего брата Лувина сложилась более удачно. Он стал популярным исполнителем уже самостоятельно. Его альбомы выходили регулярно. Всего он записал более 20 альбомов, выпустил более 100 синглов и всегда включал в свой репертуар песни Лувин Бразерс, хотя исполнял, как правило, их один, без помощи второго музыканта, а, в общем-то, именно в этой гармонии и была прелесть звучания Лувин Бразерс. Он выпустил в том числе и несколько хитов. Его низкий тенор обеспечил ему узнаваемый вокальный стиль, и со временем он даже позволил себе дистанцироваться от коммерческой кантри-индустрии и начал записывать песни неизвестных, новых авторов. Фирменные высокие чистые дуэты Лувина вышли со временем из моды, как я уже говорила, в кантри. Их место заняли дуэты мужчины и женщины. Но Чарли тогда приспособился к этой новой манере гармонического пения. Он нашел сначала себе партнершу в лице молодой певицы Дайан Макол, но затем пришла более знаменитая Мелба Монтгомери. Сейчас мы услышим с вами фрагменты из сольного альбома Чарли Лувина.

Влияние дуэта The Loving Brothers было велико. Их песни оказывали влияние на американскую музыку. Сначала блюграсса, затем и других музыкальных жанров и ответвлений кантри. И большое спасибо за сохранение наследия братьев. Нужно сказать другой американской певице, известной очень не только кантри-исполнительнице, но и поп-певице Эмилио Харрис, которая продолжала продвигать их песни и заново представляла их своей аудитории. Поскольку альбомы Loving Brothers к моменту начала творчества Эмилио Харрис уже сошли с продаж, она все-таки благодаря своей репутации и связям в индустрии получила доступ к записям дуэта из архива Фонда музыки кантри и начала планомерно включать их песни в свой концертный репертуар, а не только концертный. Но сейчас послушаем с вами фрагмент посвящения, альбома посвящения братьям Лувинам, в записи которого принимали участие разные артисты кантри. И вот как раз Эмилио Харрис вместе с Родни Крауэллом исполнит хит братьев «My Baby's Gone».

Это была программа «Country Time». Время кантри на Моторадио, Louvin Brothers. Ну и с вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире. И напомню, что все предыдущие выпуски этой программы и других программ Моторадио вы всегда можете найти в подкастах на всех популярных платформах. Ну, начиная с сайта Моторадио, Контакта, Яндекс.Подкасты. Ну, там, правда, нет музыкальных программ, там включены только информационные программы. Ну, в общем, при желании всегда можно найти по запросу название программы. Всего доброго, до встречи!

0: Вы слушаете Моторадио.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: радио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
2: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости-студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать!

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.